горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже родины такой. Радио «Прибой».

0: кто там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето! Радио «Прибой».

0: отпуск.
1: А лето уже с тобой. Лето твоей свободы.
0: Прибой.
2: Весь Дагестан на одной волне.
3: Всем привет! С вами певица Варвара. Хорошего вам настроения и позитивных эмоций. Слушайте радио «Прибой». Любите друг друга и будьте счастливы.

Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

0: Гармония мысли, гармония души, гармония чувств.
1: Радио «Прибой».
0: Твоя гармония.
2: С того самого рассвета твое имя ждет планета. Сделай

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой.
2: Задаем настрой.

бак алхун жалцун, цял кучнул ритле, коч о хабазе, чарада цоколох, кодом тамургун, абакар вихула, рух музул гавут, крул карни зазда, кеч басандара.

Чучулев, чодун килиадам, курул тохисан, адмаарулазе, амецобакан, ияхеч эбрекеш, иях бончизе, бачун зоше абе, сикам шинам хаст, харала.

Реклама на радио. Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

Реклама. Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Реклама.
1: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 666-663.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру

0: Реклама на радио.
1: Медицинский центр «Лекарь» представляет программу «Хирургия с выгодой 3 в 1». Мы предлагаем полное сопровождение, бесплатная консультация хирурга, сдача всех анализов за один день со скидкой 30% и бесплатный послеоперационный период. «Лекарь» – более 50 хирургов-экспертов по 20 направлениям. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон» 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Кому-то везет, а кому-то с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке, регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля. Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chiban-promo.ru.
3: Только сейчас распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
5: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Реклама. Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

Швеция, Казахстан, Йемен, Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. radioprибой.ru

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Сайбокс, Дугабот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети. Вы найдете свою идеальную коляску.

0: Лимонады «Тбилисимо» по-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Не пропустите. Строймаркет «Бисмар» объявляет розыгрыш с общим призовым фондом 2 миллиона рублей. Главный приз – автомобиль «Чанган» X5+. Чтобы принять участие, совершите покупку на сумму от 3,5 тысяч рублей до 25 июня включительно. Подробности акции уточняйте на сайте bismar.pro или по телефону 690505.
2: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

Всем доброе утро. Еще раз из эфирной студии радио «Прибой». 7 часов и 38 минут. Время московское. Далее у нас о погоде. У нас сегодня очень хорошая погода. Чего не скажешь уже о завтрашнем дне и послезавтрашнем, где нам, в общем-то, синоптики пророчат дожди. На данный момент в столице Дагестана, в городе Махачкале, светит солнце. И температура воздуха составляет 23 градуса тепла. Сегодня осадков не ожидается, ветра практически тоже не будет. 2 метра в секунду ветер северо-западного направления. Сегодня днем будет у нас немного жарковато, 26 градусов, соответственно, тепла. Как я уже сказал, нас ждет очень хорошая и замечательная погода. В общем, встретил, как обычно, я знаю, вы ждете его, он ждет меня, наш сосед Митрич. В общем, встретил я его, и, в общем, ситуация была следующая. Я когда подходил с остановки общественного транспорта до рабочего места, я встретил нашего соседа Митрича. Митрич был хорошим расположением, собственно говоря, духа. И стоял и разговаривал со своей супругой. Вот, о чем-то он, значит, поговорил. Затем он достал где-то из каких-то своих дальних карманов денежку. Вот, дал ей денежку, собственно говоря. И она отошла, поздоровавшись со мной. А я остался с Митричем. А Митрич говорит: вот такая ситуация, говорит. Даже последние, говорит, забирают. Что, говорит, ты на это скажешь? Ну, последние деньги, видимо, забрала жена у Митрича. Я говорю: Митрич, ты знаешь, говорит, деньги вообще-то портят мужчину. Поэтому рядом с ним всегда должна быть женщина. Он говорит: для чего? Я говорю: как для чего? Ну, для снятия порчи.

0: В нашем эфире вокально-инструментальный ансамбль Fool's Garden. И тут растут не только лимонные деревья, о которых они поют. Позитивный рок из Германии. Да, именно позитивный, ну или же радостный, знаете, оставляющий после себя такое ощущение, словно вкус любимой конфеты. Но подобно конфете ненадолго. Тем не менее, уверен, что эта банда достойна, чтобы отдельные ее песни периодически прослушивались. Ну, потому что они действуют как-то по-теплому, хотя очень подходят на нечто, что уже миллион раз слышал. Но почему бы и нет? Нельзя же в конце концов сидеть только на чем-то одном. А люди, слушающие сплошной металл, не видятся загнанными в камеру узниками, которые силой посадили у телевизора или у радио, прикрутили к стульям и заставили круглые сутки смотреть или же слушать песни групп из разряда Megadeth. Нет, здесь все позитивно и хорошо. Fool's Garden и супер песня, которая называется
1: Реклама. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чаерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8-963-404-01-16. Спите спокойно, без долгов.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. Росювелир. Премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.
3: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». Вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимации и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24/7. Подробности по телефону 8-800-550-33-26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которые считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы CLD на Абубакарова 22. Ждем вас.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
6: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
3: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

В нашем эфире фольклор, академический вокал, сцена и, конечно же, тишина. Это ее путь к слушателям, который оказался длиннее, но именно он сделал ее голос таким узнаваемым и уникальным для публики. И я вот Диане Гаджиевой говорю, которая сейчас будет читать новости, я говорю, ты знаешь, вот популярность — это лишь следствие вашей проделанной работы, а вовсе не цель. Песня называется «С добром», и этой песней мы завершаем очередной час эфира нашей радиостанции. Далее в нашем эфире будут новости. Я вот спросил у Дианы, я говорю, о чем будешь рассказывать? Она говорит, не скажу тебе до, лучше послушай во время, а после уже говори что-нибудь.

0: В Дагестане 8 часов утра. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Правительство направит регионам почти 5 миллиардов рублей на помощь больным диабетом. Махачкалу очищают от незаконно размещенных объектов. И регбисты республики выиграли чемпионат Северокавказского федерального округа. Теперь подробно. Правительство России выделяет почти 5 миллиардов рублей на закупку систем непрерывного мониторинга глюкозы для детей, подростков и беременных женщин с сахарным диабетом. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Такие системы позволяют круглосуточно отслеживать уровень сахара в крови, а также вовремя реагировать на его колебания. Финансирование поможет приобрести порядка 270 тысяч систем мониторинга. В России расширяют перечень оснований, при которых осужденных, уклоняющихся от отбывания принудительных работ, будут заключать под стражу на срок до 30 суток. Такие нормы законов вступают в силу 14 июня. В него включены случаи невозврата в исправительный центр по истечении разрешенного срока выезда либо самовольного ухода из него на срок более суток. При этом при возникновении непредвиденных обстоятельств, затрудняющих возвращение осужденного на место отбывания наказания из ежегодного отпуска, уголовно-исполнительная инспекция может продлить срок его возвращения до 5 суток. Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов проинспектировал ход строительства магистрального водовода Черкей-Махачкала-Каспийск, который после ввода в эксплуатацию обеспечит надежное водоснабжение около миллиона жителей республики. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина. Проект реализуется с 2022 года. Общая протяженность объекта составляет 78 километров. Проектная мощность – 176 тысяч кубометров воды в сутки. На сегодняшний день уложено 68 километров трубопровода. После паводков обследованы аварийные участки с проседанием грунта. Премьер поручил Минстрою и подрядчику оперативно устранить риски и обеспечить безопасную реализацию проекта. В Махачкале за 5 месяцев снесли более 570 незаконно построенных объектов. Об этом сообщили в мэрии города. Из общего числа ликвидированных 341 относятся к некапитальному строительству, остальные – к объектам капитального. Работа по выявлению и сносу незаконных строений в столице Дагестана продолжается. Основное внимание сосредоточено на демонтаже нестационарных торговых объектов, размещенных с нарушением законодательства. Мужская сборная республики по регби стала победителем чемпионата Северокавказского федерального округа, проходившего в Нальчике. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта республики. Борьбу за награды соревнований вели 6 команд из регионов округа. Дагестанские регбисты провели за турнир 5 матчей и во всех одержали победы. В финале сборная республики обыграла команду хозяев – сборную Кабардино-Балкарии. И о курсах валют на сегодня: доллар 73 рубля 26 копеек, евро 85 рублей 28 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой».
0: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
2: Короче, по ходу новостей я смотрел художественный фильм «Операция И». И вспомнил случай, где прораб Николай выключил комедию «Операция И» после сцены, где Федя, помните, уплетает шашлык, запивая его горячительными напитками. Так как прораб Николай был опечален неправдоподобностью. Сейчас объясню, почему. Он опечалился тем, что ну откуда на московской стройке взяться рабочему Федору. А всем доброго утра. Давай, Хажилав, давай. Горе, Хажилав.

0: А еще у этой группы, кстати, это Coldplay, есть несколько очень и очень симпатичных баллад, с которыми приятно как засыпать, так и наоборот, зажмурясь, ощущать, как утром солнце беззвучно стучит в окно своим лучом, пытаясь добраться до ваших век и раздвинуть их прозрачными пальцами. Подъем, подъем, друзья мои, сегодня еще один день, и он такой же прекрасный, как был вчера. Но и завтра тоже будет время, что надо. Главное, главное хотеть, чтобы было именно так. И обязательно все будет. Далее информация о нашем деловом партнере. Я же всем хочу пожелать доброго утра, хорошего настроения. Второй рабочий день трудовой недели. У нас сегодня вторник и 9 июня. Всех поприветствовал. Всем доброе утро пожелал Урас Уалибеков.
1: Кардживи – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Кардживи – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Весна, время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.
2: С того самого рассвета твое имя ждет планета. Сделай шаг и вдруг заметишь,

0: Тебя так ждали, сияй, сияй, с рассветом встречали, сквозь штормы года. Сияй, сияй, ты звезда навсегда.
1: Музыка меняется, но мелодизм остается. Вот что является основным мотором этих ребят. Это группа «Руки вверх» в нашем эфире. Ну и чтобы понять, как трансформировалась их музыка за почти 30 лет, нужно просто-напросто вникнуть в слова и, ну, в общем-то, понять смысл этой песни. Песня «Сияй». Это новая песня, и она прозвучала на волнах радио «Прибой». Кстати, впервые она прозвучала у нас.
2: Реклама.
3: Кто это везет миллион на новенькой машине? А, это вы. Ведь с «Чабаном» всегда везет. Покупайте молочную продукцию «Чабан» и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
4: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чабан.дефиспрома.ру.
5: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области, качество которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
6: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» – это 35 лет успешной работы.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
10: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей. 92 47 47.

0: года.
1: Бабушка сказала деду: дети звонили, извинялись, что летом не помогли с огородом. Просят что-нибудь передать. Дед сказал: передай им привет. Так, 23 градуса, днем плюс 26. А малооблачная погода у нас, или же облачная, не знаю, кому как. В общем, тут пока сам гидрометцентр не определился. Пока так. Ну, какая разница, да? Разницы абсолютно никакой нету, да. Что там, ветра нет, дождя тоже нет.
2: Радиоприбой.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся. Радио Прибой.

0: Вокально-инструментальный ансамбль Winter. First Move. Великолепнейшее музыкальное произведение на волнах радио Прибой. Но вы знаете, если бы я обратился бы к участникам этой группы, посчастливилось бы, я бы, наверное, бы рассказ бы начал бы свой таким образом. Знаете, я обычно такой, вот рок люблю, классику люблю, Моцарта, Шопена. Но вот ваш трек, это как если бы Моцарт или бы Шопен родились в 2026 году, ну в 2000-х, и вместо рояля взяли бы синтезатор, флейту, и еще добавили бы драйва текстового, это было бы вообще просто супер. 8.35 в Махачкале, прямо по курсу у нас много полезной информации. Ну и, конечно же, мы не забыли о дорожной ситуации в городе Махачкале. В рубрике «Пробки».
1: Реклама на радио. Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «Гепар». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «Гепар».
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
5: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Реклама. Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Телефон рекламной службы на радио Прибой 8-988-292-47-47.

Если бы перебежала дорогу черная кошка, а за ней черная мышка, а за ней черная внучка, то дед тянул не репку, а высоковольтный кабель. Да, ну, чтобы сдать его на металлолом. А это такая, в общем-то, была история небольшая, пока я, в общем-то, лезу, значит, туда, где я должен найти пробки на дорогах нашего города. Яндекс пробки, что они нам сегодня показывают, сейчас я вам, в общем-то, расскажу. Итак, на данный момент у нас сегодня... У нас сегодня 9 июня, вторник, в Махачкале 8 часов и 41,5 минуты. Так, ну это для того, чтобы вы не думали, что здесь работает искусственный интеллект, здесь нет ведущих, все ведущие на месте всегда. Кстати, высококлассные ведущие нашей радиостанции. Вот, троллейбусное кольцо в 4 стороны немножечко красным выделено. Въезд в город Махачкала, но тут все стабильно. Так и будет далее, потому как для того, чтобы этого не было, надо что-то делать, а вы сами понимаете. Вот, далее, центр города не особо загружен, улица Камаева, проспект Акушинского, Семендер. Ну, там, где они были, там они, в общем-то, и есть. Заранее выбирайте маршруты, выезжайте чуть пораньше и помните о том, что спешить ни в коем случае не нужно. Берегите себя, соблюдайте и учите правила дорожного движения, это вам в жизни, в общем-то, поможет. Короче, случай был на днях, ребята рассказывали из управления ГИБДД. В общем, патруль ДПС, их привлек внимание, значит, один мужик, который вел на первый взгляд себе очень неадекватно. В общем, представьте себе, стоит машина на обочине, мужик ходит вокруг машины, то подходит, то обнимет тут, там, тут, в общем-то, отойдет в сторону, постоит, опять посмотрит, опять подойдет, то капот поцелует, то дверцы. В общем, подъехали ребята, думали, что он под чем-то. Вот, ну, оказалось, адекватный мужик, все. Спросили, что случилось, расскажите, пожалуйста, почему вы себя так ведете. Мужик говорит, да, ну, как бы вам объяснить бы, вот машинку-то жалко-то, жалко машинку. А ребята спрашивают, вы ее продаете, что ли? Мужик говорит, да нет, жена права получила. Первый.

0: что хотелось бы сказать по поводу этой песни. Алексей Глызин сумел рассмотреть в этой песне индивидуальность, которую подчеркнул своеобразной манерой исполнения. Да, ему пришлось пройти через непонимание, неодобрение со стороны коллег, но теперь уже с уверенностью можно сказать, что все ожидания того стоили. И у меня такое ощущение, что она появилась не так давно, эта песня. Но, может, мне так кажется, но, тем не менее, это, опять же, проверяется временем. Если песня на протяжении десятков лет нравится людям,
1: мы с любовью прощаемся,
0: и ее не перестают слушать, и не устают от нее, то это уже просто-напросто замечательно.
1: И над нами злая...
0: Благодаря Алексею Глызину мы узнали о маленьком городке в Италии.
1: Поздний вечер в Соренто.
0: Соренто. На волнах радио «Прибой». Шлягер.
2: Реклама на радио.
3: Нужна операция, но пугают бесконечные анализы, очереди и поиск врачей? В сети медицинских центров «Лекарь» все можно пройти быстро и в одном месте. Консультация хирурга бесплатна. Предоперационные анализы со скидкой 30%. Послеоперационное наблюдение бесплатно. «Лекарь». Хирургия с выгодой 3 в 1. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550 88 55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимации и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24/7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Очередной час канул в небытие. Завершаем его красивой песней на волнах радио Прибой, DJ Project и солистка Джулия. Далее в нашем эфире будут новости. Диана Гаджиева расскажет более подробно о всех основных событиях к этому часу.
1: В Дагестане 9 часов утра. На радио Прибой новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Геномную регистрацию пройдут не только военные, но и гражданские сотрудники. В Дагестане состоятся публичные слушания исполнения бюджета, и Махачкала закупит новые автобусы. А теперь подробно. Государственную геномную регистрацию в обязательном порядке должны будут пройти не только военнослужащие, но и гражданские сотрудники. Такое постановление правительства вступило в силу накануне. Инициатива была разработана для повышения социальной защиты членов семей и граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, федеральных государственных гражданских служащих и работников в вооруженных силах и Росгвардии, мобилизованных и сотрудников органов внутренних дел. Отмечается, что ДНК в основном берут путем соскоба слизистой оболочки рта. Результаты исследований вносят в федеральную базу данных геномной информации. В год дошкольного образования Министерство просвещения России реализует комплекс мер по созданию современной и безопасной образовательной среды в детских садах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Основная цель – повысить качество воспитания и обучения детей, а также развивать инфраструктуру детства. В рамках этой инициативы внедряются единые требования к оснащению детских садов средствами обучения и воспитания, включая игры и игрушки. Парламент Дагестана 10 июня проведет публичное слушание исполнения бюджета республики за прошлый год. Они пройдут в здании правительства по адресу город Махачкала, проспект Ленина, 1, начало в 11 часов. Ознакомиться с проектом закона об исполнении республиканского бюджета Дагестана можно на сайте Народного собрания в разделе «Документы». Мультимедийный фонтан в Дербенте открывает летний сезон. Официальное открытие состоится 12 июня в День России. Самый большой в стране светомузыкальный фонтанный комплекс был открыт в 2022 году. Площадь фонтана составляет более 4000 метров. Объект оснащен световыми прожекторами с индивидуальным управлением, двумя видеопроекторами для проецирования изображений и акустической системой. Фонтан может работать как в статическом, так и в динамических режимах. Махачкала закупит 141 автобус в рамках программы льготного лизинга. Городу удалось защитить Минтрансе России две заявки на поставку техники. Транспорт будет работать по регулируемому тарифу. Для этого администрация города выделила 658 миллионов рублей на следующий год и 798 на 2028. Новые автобусы оснащены кондиционерами, валидаторами безналичной оплаты проезда, системами ГЛОНАСС, GPS для отображения на онлайн-картах, USB-розетками, голосовым аудиоинформированием и бегущей строкой об остановках, видеокамерами и роутерами Wi-Fi. И о курсах валют на сегодня: доллар 73 рубля 26 копеек, евро 85 рублей 28 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой.
1: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
0: Дагестан, Северный Кавказ. Жена спросила мужа: «Магашка, где это ты всю ночь шатался?» «Я автобус ждал», — сказал муж. Жена сказала: «Ха, автобусы по ночам не ходят». Магашка сказал: «Поэтому и ждал». В общем, в эти утренние часы радиостанция «Прибой» желает вам доброго утра. Ну и, соответственно, конечно же, самого хорошего настроения.

Как говорят мои друзья-музыканты, исполнители, когда слушают бомбовую песню, слушаем и понимаем, ну это же бомба, ну почему вот мы сами до такого не додумались? Это же гениально просто, берете обычные аккорды, а потом бам, и хит на века, респект! Ани Лорак в нашем эфире, супер песня под названием «Аура». Далее информация о нашем деловом партнере, всем же доброго утра! И хорошего настроения в эфирной студии радио «Прибой» Расул Алибеков. Продолжение последует очень скоро.

Это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджи – это бриллианты с международным сертификатом G. Весна – время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Сейчас здесь будет проигрыш, который стоит практически всей песни. Не, я не говорю о том, что слова плохие. Тут слова вообще просто великолепнейшие. Но вот главное же здесь не переборщить с восторгами. А то подумают, что мы иронию включаем. Но лучше вот так вот, знаете, как группа U2. А ну-ка, проигрыш. С деталями, эмоциями и капелькой абсурда. Им приятно, и нам не стыдно за музыку. В общем-то, все в плюсе. Великолепнейшая песня из разряда тех, которые были написаны на века. U2, радиоприбой.
1: Реклама. В торговом доме Академии интерьера новые коллекции межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. Академия интерьера. Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
2: Кому-то везет, а кому-то с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке, регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля. Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чибан.промо.ру.
3: Геморрой, простатит или гинекологические заболевания. Свечи с маслом черного тмина «Витатмин». Спрашивайте в аптеках города.
4: Имеются противопоказания, непереносимость компонентов.
5: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
6: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
7: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы CLD на Абубакарова 22. Ждем вас.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
9: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Как говорят бывалые, скоро уже лето закончится. Ну, 23 июня день на убыль пойдет, а народ только один раз купался. 19 января, и то в проруби. 24 градуса тепла сейчас в столице Дагестана, в городе Махачкале. Облачная погода, периодически небесный чирак появляется, ну а затем опять уходит куда-то за облака. Днем плюс 26, без осадков и без ветра.
1: Лето! Лето!

0: Что важно на данный момент? Ну, даже если хочется просто сказать «круто», лучше, наверное, добавить хотя бы одну конкретику. Что именно? Что именно понравилось? Голос, текст, ритм, необычный инструмент в аранжировке. И вот такой отзыв, конечно же, будет гораздо ценнее для автора и исполнителя данного произведения, которое сейчас звучит на волнах радио «Прибой». А песню исполняет Кристина Рамазанова, народная артистка Республики Дагестан. Что понравилось? Ну, естественно, голос, текст, ритм и необычный инструмент в аранжировке. Тебе сказала совсем... Великолепнейшая песня. Статья 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Тайное хищение чужого имущества», то есть кража. Надеюсь, Кристина услышала на данный момент нашу радиостанцию. Украла.
1: Реклама. Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: Ну и, конечно же, общее впечатление итоговое. Ну, это просто шедевр, без всяких шуток, от начала и до конца. Идеально не убавить, не прибавить. Вы знаете, такая музыка будет жить вечно, несомненно. Кому обязаны? Группа называется Spice Girls и песня под названием Viva Forever. Далее в нашем эфире много полезной информации, и этот час обязательно добьют в нашем эфире Мариам Казиева. Песня называется «Позвони мне», а также песня в исполнении группы А-Студио, которая называется «Помни это». В 10:00 у нас новости, но пока небольшая пауза.
1: Реклама на радио.
2: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Не пропустите! Строймаркет «Бисмар» объявляет розыгрыш с общим призовым фондом 2 миллиона рублей. Главный приз – автомобиль «Чанган X5+. Чтобы принять участие, совершите покупку на сумму от 3 500 рублей до 25 июня включительно. Подробности акции уточняйте на сайте bismar.pro или по телефону 690505.
8: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 10 часов утра.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Правительство направит регионам почти 5 миллиардов рублей на помощь больным диабетом. Махачкалу очищают от незаконно размещенных объектов. И регбисты республики выиграли чемпионат Северокавказского федерального округа. Теперь подробно. Правительство России выделяет почти 5 миллиардов рублей на закупку систем непрерывного мониторинга глюкозы для детей, подростков и беременных женщин с сахарным диабетом. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Такие системы позволяют круглосуточно отслеживать уровень сахара в крови, а также вовремя реагировать на его колебания. Финансирование поможет приобрести порядка 270 тысяч систем мониторинга. В России расширяют перечень оснований, при которых осужденных, уклоняющихся от отбывания принудительных работ, будут заключать под стражу на срок до 30 суток. Такие нормы закона вступают в силу 14 июня. В него включены случаи невозврата в исправительный центр по истечении разрешенного срока выезда либо самовольного ухода из него на срок более суток. При этом при возникновении непредвиденных обстоятельств, затрудняющих возвращение осужденного на место отбывания наказания из ежегодного отпуска, уголовно-исполнительная инспекция может продлить срок его возвращения до 5 суток. Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов проинспектировал ход строительства магистрального водовода Черкей-Махачкала-Каспийск, который после ввода в эксплуатацию обеспечит надежное водоснабжение около миллиона жителей республики. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина. Проект реализуется с 2022 года. Общая протяженность объекта составляет 78 километров. Проектная мощность – 176 тысяч кубометров воды в сутки. На сегодняшний день уложено 68 километров трубопровода. После паводков обследованы аварийные участки с проседанием грунта. Премьер поручил Минстрою и подрядчику оперативно устранить риски и обеспечить безопасную реализацию проекта. В Махачкале за 5 месяцев снесли более 570 незаконно построенных объектов. Об этом сообщили в мэрии города. Из общего числа ликвидированных 341 относятся к некапитальному строительству, остальные – к объектам капитального. Работа по выявлению и сносу незаконных строений в столице Дагестана продолжается. Основное внимание сосредоточено на демонтаже нестационарных торговых объектов, размещенных с нарушением законодательства. Мужская сборная республики по регби стала победителем чемпионата Северокавказского федерального округа, проходившего в Нальчике. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта республики. Борьбу за награды соревнований вели 6 команд из регионов округа. Дагестанские регбисты провели за турнир 5 матчей и во всех одержали победы. В финале сборная республики обыграла команду хозяев – сборную Кабардино-Балкарии. И о курсах валют на сегодня: доллар 73 рубля 26 копеек, евро 85 рублей 28 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой».
0: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
3: Где «Прибой», там и «Родина».

0: Лена Катина в нашем эфире, и песня, ну, когда это слушаешь, значит, у меня в голове прям целый фильм про любовь начинается. Такая красивая и грустная история, как будто бы в другом мире, ну, потому как реальный мир просто сошел с ума. Далее информация о нашем деловом партнере, информация нашего делового партнера. У нас сегодня вторник, рабочая неделя продолжается, правда, короткая, но пусть продолжается. Хоть и короткая. А в эфирной студии «Радио Прибой» до 11 Расул Алибеков. В вашей компании только лучшая музыка.
1: Кырджали – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Кырджали – это бриллианты с международным сертификатом G. Весна – время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.
2: Золотая коллекция «Радио Прибой».

0: про группу, что не сдается. Вы знаете, они здесь играют и поют так, как будто им не нужны ни деньги и ни слава. Будто на концерте последний раз в жизни. Такая ярость и самоотдача, ну, сейчас это редкость. Просто настоящие воины сцены. Это была не просто песня, это было топливо для тех, кто не боится смотреть правде в глаза и помнит, что такое настоящие эмоции без прикрас. We Send Me An Angel, группа Scorpions и Zucchero. Та песня, которая в нашем эфире идет, знаете как, просто без комментариев.
1: Реклама на радио.
2: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
3: 8-928-501-06-06.
4: Кто это везет миллион на новенькой машине? А, это вы. Ведь Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
3: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чабан.дефиспрома.ру.
5: Здравствуйте. Меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8-963-404-0116.
6: Только сейчас распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
7: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области – качество, которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
9: Аварская поговорка.
10: Жиндиргурат чохол ибель, чьяра бестол ибель.
11: Своя земля – мать родная, чужая земля – мачеха.
9: Радио «Прибой».
12: Вачидун, дуца квалатлы, хвабадир гарбида, хайкарандедун. Вачидун, вачидун, дуца квалатлы, хвабадир гарбида, хайкарандедун.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L-TU-05-00-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей

0: Обычно в таких песнях бывает очень много слов, ну а тут просто, знаете, я просто сидел и боялся пропустить хоть слово. Вот эмоции хорошие, собственно говоря. Тритикум. Супер песня. Кейк. На радио Прибой.
1: Прибой.
2: Радио Прибой.
0: Немного о погоде в столице Дагестана. Облачно с прояснениями. Сегодня осадков не ожидается. 24 градуса тепла, ветра нет, осадков тоже. Очень хорошая погода в нашем эфире. Далее. Песня называется «Дорога любви». Песня исполняет Апанди Магомедов. Ну а далее эстафету примет Зиверт. Юля Зиверт. Она расскажет историю про тот город, в котором лето. Итак, 3, 2, 1. Поехали. Поехали.

Как будто на шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяный глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю, мне так.

0: Встретимся как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре, ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Реклама.
2: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр ГИПАР. Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. Росювелир. Премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.
5: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимация и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24/7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Ну и как обычно в Махачкале на данный момент очень хорошая погода. И, в общем-то, мои коллеги также будут вас информировать обо всех, обо всей информации гидрометцентра. У меня на сегодня все. Я с вами прощаюсь до завтра. Услышимся здесь же на волнах радио «Прибой». Все это утро с вами был Расул Алибеков.
1: Реклама. Нужна операция, но пугают бесконечные анализы, очереди и поиск врачей? В сети медицинских центров «Лекарь» все можно пройти быстро и в одном месте. Консультация хирурга бесплатна. Предоперационные анализы со скидкой 30%. Послеоперационное наблюдение бесплатно. «Лекарь». Хирургия с выгодой 3 в 1. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Лимонады «Тбилиссимо» по-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
2: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 11 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Геномную регистрацию пройдут не только военные, но и гражданские сотрудники. В Дагестане состоятся публичные слушания исполнения бюджета, и Махачкала закупит новые автобусы. Теперь подробно. Государственную геномную регистрацию в обязательном порядке должны будут пройти не только военнослужащие, но и гражданские сотрудники. Такое постановление правительства вступило в силу накануне. Инициатива была разработана для повышения социальной защиты членов семей и граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, федеральных государственных гражданских служащих и работников в вооруженных силах и Росгвардии, мобилизованных и сотрудников органов внутренних дел. Отмечается, что ДНК в основном берут путем соскоба слизистой оболочки рта. Результаты исследований вносят в федеральную базу данных геномной информации. В год дошкольного образования Министерство просвещения России реализует комплекс мер по созданию современной и безопасной образовательной среды в детских садах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Основная цель – повысить качество воспитания и обучения детей, а также развивать инфраструктуру детства. В рамках этой инициативы внедряются единые требования к оснащению детских садов средствами обучения и воспитания, включая игры и игрушки. Парламент Дагестана 10 июня проведет публичное слушание исполнения бюджета республики за прошлый год. Они пройдут в здании правительства по адресу город Махачкала, проспект Ленина, 1, начало в 11 часов. Ознакомиться с проектом закона об исполнении республиканского бюджета Дагестана можно на сайте Народного собрания в разделе «Документы». Мультимедийный фонтан в Дербенте открывает летний сезон. Официальное открытие состоится 12 июня в День России. Самый большой в стране светомузыкальный фонтанный комплекс был открыт в 2022 году. Площадь фонтана составляет более 4000 метров. Объект оснащен световыми прожекторами с индивидуальным управлением, двумя видеопроекторами для проецирования изображений и акустической системой. Фонтан может работать как в статическом, так и в динамических режимах. Махачкала закупит 141 автобус в рамках программы льготного лизинга. Городу удалось защитить в Минтрансе России две заявки на поставку техники. Транспорт будет работать по регулируемому тарифу. Для этого администрация города выделила 658 миллионов рублей на следующий год и 798 на 2028. Новые автобусы оснащены кондиционерами, валидаторами безналичной оплаты проезда, системами ГЛОНАСС, GPS для отображения на онлайн-картах, USB-розетками, голосовым аудиоинформированием и бегущей строкой об остановках, видеокамерами и роутерами Wi-Fi. И о курсах валют на сегодня: доллар 73 рубля 26 копеек, евро 85 рублей 28 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой».
0: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: золото попсы. Поп-легенды кассетной ленты.
1: Радио «Прибой».
0: Мелодии, рождающие воспоминания.

0: мелодии века. Музыка лучших воспоминаний.
1: Реклама на радио.
2: В торговом доме Академии интерьера новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. Академия интерьера. Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
3: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чаерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8-963-404-01-16. Спите спокойно, без долгов.
4: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области – качество, которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8 999 242 22

0: 40.
1: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Здоровье не терпит ожидания. Когда важны точность, опыт и внимание, выбирают клинику CLD доктора Айшат Караевой. Тщательное обследование организма, опытные врачи, забота о каждом пациенте. CLD – медицина, которой доверяют.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» – это 35 лет успешной работы.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимации и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24/7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
6: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
5: Большой выбор колясок в «Киргут, дети». Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио. 8-988-292-47-47.

0: Судака.
1: Навалак.
0: Карата.
1: Дылым.
0: Ярак Казмаляр.
2: Говорит Махачкала. В столице 12 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
3: На Радиоприбой новости.
4: Новости. Студия Диана Гаджиева. Здравствуйте. Срок передачи государству невостребованных на таможне авто сократят. Жители Дагестана обратились к главе СК России с просьбой восстановить троллейбусное сообщение. И в республике заменено более 500 лифтов. Теперь подробно. Срок обращения транспорта невостребованного на таможне федеральную собственность будет сокращен с 60 до 30 дней. Соответствующий закон вступит в силу 22 июня. По истечению этого срока, если авто никто не забрал, его обратят в федеральную собственность через судебную процедуру. Если при хранении транспортного средства или товаров таможня обнаружит признаки нарушений, выходящих за рамки ее компетенции, информацию об этом передадут в профильный федеральный орган или его территориальное подразделение. Жители городов Махачкалы и Каспийска обратились к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой вмешаться в ситуацию с прекращением работы троллейбусного транспорта. По словам заявителей, закрытие троллейбусного движения нанесло значительный ущерб городу и его жителям. Они выразили серьезную обеспокоенность затягиванием процесса восстановления движения. Пока ведется следствие, исправные троллейбусы стоят без охраны в парке, подвергаются вандализму и хищению оборудования. В настоящее время уголовное дело по данному факту расследуется в Советском районном отделе СК по Махачкале. Дагестанский фонд капитального ремонта за 10 лет обновил 566 лифтов в многоквартирных домах республики. До 30 года планируется заменить еще 292. Работа идет с опережением. В прошлом году заменили 62 лифта, в этом запланировано 63. В настоящее время работы ведутся в Махачкале, Каспийске и Кизил-Юрте. Подрядчиком выступает Кизлярский электроаппаратный завод. До 15 июля Министерство культуры Дагестана принимает заявки на программу «Земский работник культуры», которая предусматривает единовременную выплату в 1 миллион рублей для специалистов, трудоустраивающихся в учреждения культуры сельских поселений и малых городов. Всего открыто 16 вакантных должностей – артисты, хореографы, преподаватели, сотрудники музеев. В министерстве уточнили, что условия участия и список вакансий опубликованы на официальном сайте. В историческом парке «Россия. Моя история» в Махачкале открыто дизайн пространства и дан старт инклюзивному проекту «Равные», направленному на обучение и трудоустройство людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Новое пространство оснащено оборудованием для ювелирного дела, шитья, ковроткачества, изготовления посуды и батика. Молодые люди с ОВЗ смогут здесь освоить новые профессии и получить возможность трудоустройства. И о курсах валют на сегодня. Доллар 73 рубля 26 копеек, евро 85 рублей 28 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой».
1: Оперативно, компетентно, вовремя.
5: Новости на «Прибое».
6: Час желаний.
7: Желаний.
6: С Адамом Будагиловым.
7: С Адамом Будагиловым.

0: час ваших желаний и капризов ежедневно. На радиоприбой. На радиоприбой.
1: Ну что ж, дамы и господа, 12.06 московское время. Программа «Час желаний» стартует на волнах радио «Прибой». Всем доброго дня, отличного вторника. Второй день недели, 9 июня. И, конечно, ваше настроение будет зависеть от песен, которые вы будете заказывать и дарить вашим близким, родным, друзьям. Возможно, праздник, посмотрите в календаре, в смысле нет, в записной книжке. Вспомните, у кого сегодня день рождения. Не забудьте. Можете писать наш МАКС 8-988-291-1007, и ваши сообщения будут зачитаны в эфире. Но прежде напомню о том, что программа «Час желаний» представляет ювелирный салон «Росювелир». Уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам.
2: Дорогие слушатели, спешим поделиться с вами замечательным предложением от ювелирной сети «Росювелир». Ищите идеальные украшения для себя или близкого человека? В «Росювелир» вы найдете исключительное качество и утонченный стиль, которые подчеркнут вашу уникальность. Приглашаем вас посетить наши салоны и погрузиться в мир изысканных украшений. Не стесняйтесь звонить нам по номеру 68 20 40 для профессиональной консультации. «Росювелир».

0: Час желаний. Программа по заявкам для всех желающих. Час желаний. В разумных пределах.
1: Ты не один.

0: желаний.
1: Реклама.
2: Сомневаетесь в необходимости операции или ищете своего врача? В медицинском центре «Лекарь» действует акция «Хирургия с выгодой 3 в 1». Приходите на бесплатную консультацию хирурга. Также мы дарим скидку 30% на комплекс анализов и бесплатный осмотр после выписки. «Лекарь» – это экспертное оборудование и забота на каждом этапе. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
4: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
6: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
8: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Час желаний на радио Прибой.
1: Друзья мои, программа по заявкам на волнах радио Прибой на 8-988-291-1007. На Макс можете писать сообщение, поздравлять их. Это делает вот наш следующий слушатель, который этого не подписался, но с удовольствием поздравляет своего близкого человека с днем рождения. Салам алейкум, Дагестан. Хочу поздравить с днем рождения Магомеда Воронежского. Самые теплые слова пожелания. Давайте мы присоединим к этому поздравлению. Здоровья, счастья, удачи, успехов и, конечно, богатство, что, собственно, не мешает никому. Музыкальный президент просит поставить Зайнаб Махаев. Вот новая песня уже на заказах. Песня «Ламбада» на аварском языке. Давайте подарим Магомеду Воронежскому от друга, скорее всего. С днем рождения, будьте счастливы.

0: час желаний.
1: Друзья мои, половина первого, московское время, и на волнах радио прямой программы по заявкам представляет программу ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы всегда найдете изысканные украшения из золота и серебра, и с драгоценными камнями. «Росювелир» – это роскошь, доступная каждому.
2: Дорогие слушатели, спешим поделиться с вами замечательным предложением от ювелирной сети «Росювелир». Ищите идеальные украшения для себя или близкого человека? В «Росювелир» вы найдете исключительное качество и утонченный стиль, которые подчеркнут вашу уникальность. Приглашаем вас посетить наши салоны и погрузиться в мир изысканных украшений. Не стесняйтесь звонить нам по номеру 68 20 40 для профессиональной консультации.

точно. Она не княжна, но она так нежна. Она нужна мне очень.

0: Реклама на радио.
1: Только сейчас распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
2: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр ГИПАР. Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67-11-00.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
8: Час желаний. Программа по заявкам для всех желающих. Час желаний. В разумных пределах.
9: Мы продолжаем программу по заявкам «Час желаний», друзья мои, на волнах нашего радио. Это «Прибой» из Махачкалы. Приветствуем всех, кто остается с нами эти минуты. У нас, вы можете писать нашу программу на 8-988-291-1007 на МАКС и передавать приветы. Просьба поставить песню ту или иную для своих знакомых, близких, для себя. Доброго всем дня, слушаем вас, спасибо за хорошие песни. Для нас, нашу Нуриану Калаеву, кису, пожалуйста, от Луизы, Мадины и Зары это сообщение. Что ж, с большим удовольствием, наслаждайтесь далее на наших волнах от песен, которые звучат в нашем плейлисте. Это все благодаря вашим звонкам, вашим сообщениям, которые приходят на МАКС на 8-988-291-1007.

0: «Час желаний» с Адамом Будагиловым.
1: С Адамом Будагиловым.
2: Добрый день всем, кто присоединился к нашей компании. Это «Прибой», программа по заявкам «Час желаний». Продолжается, друзья мои. Сообщение следующее. Доброго дня. Можно послушать Сабрину Карпентер «Тейсти». Заранее спасибо. Это песня для Мальвики от Расула. Вот написали такое сообщение. С большим удовольствием, Мальвики, дарим эту песню от вас, Расул. И Сабрина Карпентер с песней «Тейсти» звучит на наших волнах прямо сейчас.

0: Письма. Поздравления. Приветливое радио.
1: Друзья мои, наш плейлист пополняет следующий трек, который уже стоит на очереди. Два полюса от Бутырки, Катя, Огонек. Салам алейкум, радио Прибой. Хотим послушать Бутырки, Катю, Огонек для Маки и Гаджи, да. Итак, мы с большим удовольствием ставим для Маки и Гаджи. Это музыкальный презент, который понравится, думаю, многим нашим слушателям. Делаем громче. Два полюса на радио Прибой.

и все в слезах, предутренние росы, дыханием губ, ладони согревая, как никогда друг другу мы нужны.

0: письма. Поздравления. Приветливое радио.
1: Реклама на радио.
2: В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
1: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47. Час желаний на радио «Прибой».
4: Ну что, друзья мои, 12.52, точное московское время. Программа «Час желаний» представляет ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов, гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир», вы достойны лучшего.
5: «Час желаний».
6: Дорогие слушатели, спешим поделиться с вами замечательным предложением от ювелирной сети «Росювелир». Ищите идеальные украшения для себя или близкого человека? В «Росювелир» вы найдете исключительное качество и утонченный стиль, которые подчеркнут вашу уникальность. Приглашаем вас посетить наши салоны и погрузиться в мир изысканных украшений. Не стесняйтесь звонить нам по номеру 68 20 40 для профессиональной консультации.
2: «Росювелир».

0: В Дагестане 13 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: Студия Диана Гаджиева. Здравствуйте. Кабмин дополнительно направит средства на лекарства для льготников. Дагестан представит туристический потенциал на международном форуме в Москве. И в Махачкале высадили декоративные кустарники и деревья. Теперь подробно. Правительство выделит еще более 1,5 миллиарда рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготных категорий россиян. Об этом сообщается на сайте Кабмина. Льгота предназначена для инвалидов, чернобыльцев, ветеранов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, людей, удостоенных знаков жителю блокадного Ленинграда и некоторым другим категориям. Необходимость в конкретных препаратах и медизделиях для каждого пациента определяет врач. «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о неснижении порога НДС по упрощенной системе для малого и среднего бизнеса. Отмечается, что он был разработан во исполнении поручения президента Владимира Путина, прозвучавшего на Петербургском международном экономическом форуме. Ранее партия по итогам мониторинга проведения налоговых изменений и с учетом позиции бизнеса предлагала вернуться к обсуждению этого вопроса. Дагестан представит туристический, культурный и гастрономический потенциал на международном форуме «Путешествуй», который пройдет с 10 по 14 июня на ВДНХ в Москве. На стенде республики гостей ждет знакомство с одним из самых ярких и самобытных регионов России, краем величественных гор, древних крепостей, гостеприимства и уникальных традиций. Гости смогут узнать о востребованных туристических маршрутах, новых форматах отдыха и путешествий. Отдельным событием станет гастрономический мастер-класс. Посетителям покажут процесс приготовления известных блюд дагестанской кухни – лезгинского и аварского хинкали, а также расскажут о кулинарных традициях, передающихся из поколения в поколение. Стенд Дагестана станет площадкой для новых знакомств, культурного обмена и делового взаимодействия представителей туристической отрасли России и зарубежья. По Махачкале высадили десятки декоративных кустарников и деревьев. Кроме того, специалисты высаживали розы, лаванду и хризантемы, чтобы сделать акцент на цветущих растениях. Работы по озеленению города продолжаются. В учреждении отмечают, что высадка разнообразных пород и цветов направлена на улучшение экологической обстановки и создание эстетически приятной городской среды. 5 спортсменов из Дагестана приняли участие в ультрамарафоне «Две мечети. Сильные духом», который прошел по маршруту Махачкала-Грозный. Забег был посвящен Дню России и Году единства народов страны. Дистанция объединила два духовных центра Северного Кавказа и составила 170 километров. Дагестанские атлеты преодолели маршрут более чем за 28 часов. По итогам ультрамарафона все участники были награждены медалями, сертификатами и памятными подарками. И о курсах валют на сегодня: доллар 73 рубля 26 копеек, евро 85 рублей 28 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой».
0: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое». Радио «Прибой» в Кизляре. 101.8 FM.

0: Реклама.
1: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» — это 35 лет успешной работы.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Не пропустите! Строймаркет Бисмар объявляет розыгрыш с общим призовым фондом 2 миллиона рублей. Главный приз – автомобиль Чанган X5+. Чтобы принять участие, совершите покупку на сумму от 3,5 тысяч рублей до 25 июня включительно. Подробности акции уточняйте на сайте bismar.pro или по телефону 690505.
4: Становится жарко, но мы знаем, как спасти положение. Торговый дом «Киргу» представляет космически выгодное предложение. Кондиционеры всего за 9990 рублей и беспроцентная рассрочка по нормам ислама. Огромный ассортимент, любые производители, любые мощности. Хотите надежный японский? Есть. Хотите бюджетный, но мощный? Пожалуйста. «Киргу» – ваш личный климат-контроль.
5: Само пройдет. Это опасная привычка. Когда беспокоят боли, дискомфорт или проблемы с пищеварением, не нужно откладывать обследование. В клинике CLD помогут вовремя выявить проблему с органами пищеварения. CLD – медицина, которой доверяют.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой. Задаем настрой.

0: Табасаранская поговорка.
1: Мархлинг аляк юрт кабхрубдар.
2: После дождя бурку не одевают.
0: Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: Лимонады «Тбилисимо» по-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимация и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24/7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8 964 050 80 55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.
5: Вспомни, что было.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

0: Реклама.
1: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: В Дагестане 14 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Срок передачи государству невостребованных на таможне авто сократят. Жители Дагестана обратились к главе СК России с просьбой восстановить троллейбусное сообщение. И в республике заменено более 500 лифтов. Теперь подробно. Срок обращения транспорта невостребованного на таможне федеральную собственность будет сокращен с 60 до 30 дней. Соответствующий закон вступит в силу 22 июня. По истечению этого срока, если авто никто не забрал, его обратят в федеральную собственность через судебную процедуру. Если при хранении транспортного средства или товаров таможня обнаружит признаки нарушений, выходящих за рамки ее компетенции, информацию об этом передадут в профильный федеральный орган или его территориальное подразделение. Жители городов Махачкалы и Каспийска обратились к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой вмешаться в ситуацию с прекращением работы троллейбусного транспорта. По словам заявителей, закрытие троллейбусного движения нанесло значительный ущерб городу и его жителям. Они выразили серьезную обеспокоенность затягиванием процесса восстановления движения. Пока ведется следствие, исправные троллейбусы стоят без охраны в парке, подвергаются вандализму и хищению оборудования. В настоящее время уголовное дело по данному факту расследуется в Советском районном отделе СК по Махачкале. Дагестанский фонд капитального ремонта за 10 лет обновил 566 лифтов в многоквартирных домах республики. До 30 года планируется заменить еще 292. Работа идет с опережением. В прошлом году заменили 62 лифта, в этом запланировано 63. В настоящее время работы ведутся в Махачкале, Каспийске и Кизил-Юрте. Подрядчиком выступает Кизлярский электроаппаратный завод. До 15 июля Министерство культуры Дагестана принимает заявки на программу «Земский работник культуры», которая предусматривает единовременную выплату в 1 миллион рублей для специалистов, трудоустраивающихся в учреждениях культуры сельских поселений малых городов. Всего открыто 16 вакантных должностей – артисты, хореографы, преподаватели, сотрудники музеев. В министерстве уточнили, что условия участия и список вакансий опубликованы на официальном сайте. В историческом парке «Россия. Моя история» в Махачкале открыто дизайн пространства и дан старт инклюзивному проекту «Равные», направленному на обучение и трудоустройство людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Новое пространство оснащено оборудованием для ювелирного дела, шитья, ковроткачества, изготовления посуды и батика. Молодые люди с ОВЗ смогут здесь освоить новые профессии и получить возможность трудоустройства. И о курсах валют на сегодня. Доллар 73 рубля 26 копеек, евро 85 рублей 28 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой».
0: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: Реклама на радио.
1: Здравствуйте, меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8-963-404-0116.
2: Только сейчас распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
3: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича, хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов

0: От ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
3: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова, город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66 66 63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Не пропустите! Строймаркет «Бисмар» объявляет розыгрыш с общим призовым фондом 2 миллиона рублей. Главный приз – автомобиль «Чанган» X5+. Чтобы принять участие, совершите покупку на сумму от 3,5 тысяч рублей до 25 июня включительно. Подробности акции уточняйте на сайте bismar.pro или по телефону 690505.
3: Большой выбор колясок в «Киргут Дети». Премиальный «Сайбокс», «Дугабо», «Дуна» – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные «Карелла» и «Фарфелла», которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. «Киргут Дети». Вы найдете свою идеальную коляску.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
4: Когда мы были молодыми, на радио «Прибой» шлягер.

0: Реклама на радио. Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relic Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама. Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Каспийск, Умцуполь, Бабаюрт,
1: Гюмри. Говорит Махачкала. В столице 15 часов. Радио Прибой. Нас слышно.
2: На Радио Прибой новости.
3: Новости.
4: Студия Диана Гаджиева. Здравствуйте. Кабмин дополнительно направит средства на лекарства для льготников. Дагестан представит туристический потенциал на международном форуме в Москве. И в Махачкале высадили декоративные кустарники и деревья. Теперь подробно. Правительство выделит еще более 1,5 миллиарда рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготных категорий россиян. Об этом сообщается на сайте Кабмина. Льгота предназначена для инвалидов, чернобыльцев, ветеранов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, людей, удостоенных знаков жителю блокадного Ленинграда и некоторым другим категориям. Необходимость в конкретных препаратах и медизделиях для каждого пациента определяет врач. «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о неснижении порога НДС по упрощенной системе для малого и среднего бизнеса. Отмечается, что он был разработан во исполнение поручения президента Владимира Путина, прозвучавшего на Петербургском международном экономическом форуме. Ранее партия по итогам мониторинга проведения налоговых изменений и с учетом позиции бизнеса предлагала вернуться к обсуждению этого вопроса. Дагестан представит туристический, культурный и гастрономический потенциал на международном форуме «Путешествуй», который пройдет с 10 по 14 июня на ВДНХ в Москве. На стенде республики гостей ждет знакомство с одним из самых ярких и самобытных регионов России, краем величественных гор, древних крепостей, гостеприимства и уникальных традиций. Гости смогут узнать о востребованных туристических маршрутах, новых форматах отдыха и путешествий. Отдельным событием станет гастрономический мастер-класс. Посетителям покажут процесс приготовления известных блюд дагестанской кухни – лезгинского и аварского хинкали, а также расскажут о кулинарных традициях, передающихся из поколения в поколение. Стенд Дагестана станет площадкой для новых знакомств, культурного обмена и делового взаимодействия представителей туристической отрасли России и зарубежья. По Махачкале высадили десятки декоративных кустарников и деревьев. Кроме того, специалисты высаживали розы, лаванду и хризантемы, чтобы сделать акцент на цветущих растениях. Работы по озеленению города продолжаются. В учреждении отмечают, что высадка разнообразных пород и цветов направлена на улучшение экологической обстановки и создание эстетически приятной городской среды. 5 спортсменов из Дагестана приняли участие в ультрамарафоне «Две мечети. Сильные духом», который прошел по маршруту Махачкала-Грозный. Забег был посвящен Дню России и Году единства народов страны. Дистанция объединила два духовных центра Северного Кавказа и составила 170 километров. Дагестанские атлеты преодолели маршрут более чем за 28 часов. По итогам ультрамарафона все участники были награждены медалями, сертификатами и памятными подарками. И о курсах валют на сегодня: доллар 73 рубля 26 копеек, евро 85 рублей 28 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой.
1: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
0: Вы слушаете Радио Прибой.

0: вершинам, к облакам, туда, где дух захватывает от красоты и мощи природы, где каждый шаг — это испытание, каждый взгляд — награда, где ветер поет о свободе, а скалы хранят память веков. И именно об этом данная композиция, друзья. «Песня гор» в исполнении замечательного дуэта Ирины Алишиковой и Курбана Гусайханова, только что прозвучавшая в самом начале очередного музыкального часа. Друзья, хочу поприветствовать всех, кто проводит этот замечательный солнечный летний денечек в нашей компании. Всем желаю доброго дня и отличного настроя.
1: Прибой FM. Мир вокруг нее кажется ярким, солнечным и цветным. Алиса Шахназарова на радио Прибой.
2: Прибой, где музыка живет, там душа поет.

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области – качество, которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
5: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
6: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.
0: Радиоприбой.

0: Ну вот хочется дослушивать эту композицию до самой последней нотки. Красивая, нежная, увлекательная. Пусть не гаснет любовь. И название композиции красивое. Ну и замечательная исполнительница Гуля Джаватова. Следуя старым добрым традициям, друзья, мы, конечно же, представляем вашему вниманию рубрику «Премьера». Пусть не гаснет любовь, Гуля Джаватова. Только что для наших слушателей.
1: Лето, лето, это хорошо! Лето твоей свободы! Вместе с нами в отрыв!

0: Реклама на радио.
1: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чиерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8-963-404-01-16. Спите спокойно, без долгов.
2: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и балансирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. Ирис. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Когда важна каждая минута, важна точная диагностика. Компьютерная томография в клинике ЦЛД доктора Караевой – это высокая точность и возможность своевременно выявить изменения для принятия правильных решений. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей. 92-47-47.
7: Золотая коллекция «Радио Прибой».

Море – ласковый прибой. В мире нет дороже Родины такой. Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55-55-57.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
3: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» – это 35 лет успешной работы.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2 бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. Ирис. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимации и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24/7. Подробности по телефону 8-800-550-33-26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
8: Погода.
9: Солнце, дождь, ветер или ясное небо. Что же выбрали для нас синоптики? Сейчас раскроем все тайны погоды. Друзья, сегодня в Махачкале 24 градуса тепла. Незначительная облачность, ветер легкий, восточный, 3 метра в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха 67%. Завтра ночью температура воздуха понизится до 18 градусов. Ветер изменится на южный, а давление останется без изменений. Температура днем не поднимется. Поднимется выше отметки 22 градусов, а ночью уже 11 июня не опустится ниже 18 градусов. Ветер будет юго-восточный в пределах 2 метров в секунду. В целом по республике сегодня вижу, ну вот, в большей части нашей республики дождит. Так, если быть чуть конкретнее, в селении Акушан, например, дождливо, пасмурно и 15 градусов тепла. В Ахтах облачно с прояснениями, дождик и 20 градусов. Небольшой дождь также в Ачису с прояснениями и 25 градусов. В Левашах тоже 17 градусов и тоже небольшой дождик. Такая же ситуация и в Магарамкенте, и в Маджалисе. А вот в Михельта более интенсивный дождик и 14 градусов тепла. В Рутуле 23 градуса и тоже дождит. В Верхнем Казанище 19 градусов, облачно с прояснениями, а вот в Гергебеле даже гроза. Гроза, небольшой дождь, уже позже станет чуть светлее, и выглянет солнышко, и 21 градус тепла. Телеклиник ТЭП 31 градус, настоящая летняя погода и без дождей. Так, что еще могу сказать? В Южно-Сухокумске 31 и тоже очень солнечно. В общем, друзья, вот такие вот погодные условия. В целом, думаю, это лето немного дождливо, но я не думаю, что это повод печалиться, поэтому давайте наслаждаться, чем бы нас не радовала погода, вместе, слушая при этом любимую музыку в эфире самого народного радио.

0: Дагестане 16 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Кабмин дополнительно направит средства на лекарства для льготников. Дагестан представит туристический потенциал на международном форуме в Москве. И в Махачкале высадили декоративные кустарники и деревья. Теперь подробно. Правительство выделит еще более 1,5 миллиарда рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготных категорий россиян. Об этом сообщается на сайте Кабмина. Льгота предназначена для инвалидов, чернобыльцев, ветеранов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, людей, удостоенных знаков жителю блокадного Ленинграда и некоторым другим категориям. Необходимость в конкретных препаратах и медизделиях для каждого пациента определяет врач. «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о неснижении порога НДС по упрощенной системе для малого и среднего бизнеса. Отмечается, что он был разработан во исполнении поручения президента Владимира Путина, прозвучавшего на Петербургском международном экономическом форуме. Ранее партия по итогам мониторинга проведения налоговых изменений и с учетом позиции бизнеса предлагала вернуться к обсуждению этого вопроса. Дагестан представит туристический, культурный и гастрономический потенциал на международном форуме «Путешествуй», который пройдет с 10 по 14 июня на ВДНХ в Москве. На стенде республики гостей ждет знакомство с одним из самых ярких и самобытных регионов России, краем величественных гор, древних крепостей, гостеприимства и уникальных традиций. Гости смогут узнать о востребованных туристических маршрутах, новых форматах отдыха и путешествий. Отдельным событием станет гастрономический мастер-класс. Посетителям покажут процесс приготовления известных блюд дагестанской кухни, лезгинского и аварского хинкали, а также расскажут о кулинарных традициях, передающихся из поколения в поколение. Стенд Дагестана станет площадкой для новых знакомств, культурного обмена и делового взаимодействия представителей туристической отрасли России и зарубежья. По Махачкале высадили десятки декоративных кустарников и деревьев. Кроме того, специалисты высаживали розы, лаванду и хризантемы, чтобы сделать акцент на цветущих растениях. Работы по озеленению города продолжаются. В учреждении отмечают, что высадка разнообразных пород и цветов направлена на улучшение экологической обстановки и создание эстетически приятной городской среды. 5 спортсменов из Дагестана приняли участие в ультрамарафоне «Две мечети. Сильные духом», который прошел по маршруту Махачкала-Грозный. Забег был посвящен Дню России и Году единства народов страны. Дистанция объединила 2 духовных центра Северного Кавказа и составила 170 километров. Дагестанские атлеты преодолели маршрут более чем за 28 часов. По итогам ультрамарафона все участники были награждены медалями, сертификатами и памятными подарками. И о курсах валют на сегодня: доллар 73 рубля 26 копеек, евро 85 рублей 28 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой».
0: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое». В эфире радио «Прибой» программа «Мастерская маркетинга». Автор и ведущий Мурат Алигимов. Разбираем реальные бизнес-проблемы, находим эффективные решения и даем инструменты для роста. Развивайтесь вместе с нами.
2: Ассаламу алейкум, добрый день, дорогие слушатели. У микрофона Мурат Алигимов, основатель маркетинг-клуба Дагестана и эксперт по системному маркетингу. В эфире «Мастерская маркетинга». Подкаст о том, как работает современный бизнес и маркетинг без лишней теории, с понятными примерами и практическими инструментами. Сегодня весь подкаст я буду с вами разбирать те кейсы, запросы, идеи, которые вы оставляли у меня в соцсетях, на сайте нашего клуба, с просьбой разобрать ваш кейс. По словам «кейс» обычно я подразумеваю некую бизнес-ситуацию, которая у вас возникла, и здесь я буду пытаться, подчеркиваю, двумя жирными полосками помочь для вас, даже если это кейс был для какого-то другого объекта, проекта и так далее. В любом случае вы можете какую-то ценную информацию для себя получить и посмотреть, что из того, что я расскажу или подсвечу, вы сможете использовать в своей работе. Но вначале я хотел заняться бы небольшим ликбезом, потому что я вот прямо считаю своей там миссией в том плане, чтобы подсвечивать, давать знания касательно в маркетинге для всех слушателей, которые сегодня на волнах радио «Прибой» нас слушают. Дело в том, что сегодня я хочу рассказать про то, как внедрять CVM-маркетинг, от английского слова Custom Value Management. Вы можете погуглить, но в целом это про подход, где маркетинг строится не вокруг продукта, а вокруг ценности клиента и его жизненного цикла. То есть не просто привлечь а удержать, развить и монетизировать отношения. Для этого нужно следующее. Давайте прям перечислю. Если кто-то из вас сейчас слушает в машине, я вам рекомендую включить диктофон, чтобы записать. Ну, хотя в последующем я планирую это выкладывать и записи. Но в любом случае записать какие-то ключевые мысли, идеи, чтобы сегодня, а может быть даже завтра, уже начать их внедрять. Первое. Необходимо обучить команду мышлению через клиента. То есть начать стоит не с инструментов разных, маркетинга, продаж и так далее, а с головы. Провести внутренний мастер-класс, воркшоп, где объясняется, что такое жизненный цикл клиента и почему важно работать с базой, а не только с привлечением. База имеется в виду текущих клиентов, кто у вас уже есть. Как надо считать LTV и отток? Под LTV, этот термин, который мы используем в маркетинге, это про жизнеспособность клиента. Дело в том, что одно дело ему один раз продать, но в большинстве нишах необходимо сделать так, чтобы клиент регулярно у вас покупал. Неважно, будь то продажа там, продуктов питания или продажа квартир. Даже если он купил квартиру раз в своей жизни, это имеет смысл, чтобы он нас хотя бы рекомендовал. А обычных в малых предпринимательстве, конечно, очень много бизнеса, где, допустим, человек купил одежду, продукт питания, получил какую-то услугу, и нам нужно, чтобы он как можно дольше возвращался к нам вновь и вновь. И вообще в маркетинге задача удержания, она очень даже ключевая, то есть потому что сегодня привлечь, мне кажется, даже проще, чем удержать, потому что вот даже открывается какая-то новая локация там, по общепиту, люди туда могут прийти только благодаря тому, что им просто интересно. Но всегда сложно сделать так, чтобы человек там что-то попробовал, ему настолько понравилось, чтобы он регулярно туда возвращался за каким-то блюдом, сервисом, точкой касания и так далее. Потому что удержание в разы выгоднее, чем привлечение. То есть цель какая? Чтобы маркетинг и продажи, маркетинг, продажи, клиентский сервис думали не о конверсии, а о ценности клиента. Следующее, чему надо посвятить свое внимание и фокус, это разложить клиентскую базу по сегментам. Поясню. У вас есть какая-то программа. Ну, я надеюсь, что у большинства из вас есть какая-то программа, будь то CRM, будь то Google табличка, может быть, просто амбарная книга, вы где записываете и так далее. Где вы будете там выделять разные когорты, ну, или группы. Допустим, новички, то кто у вас, допустим, покупает только один раз там или в целом редко покупал, активные покупатели, которые регулярно, затухающие, допустим, ну, тот, кто, допустим, или потерян для вас, кто пару раз покупил и отводился, выпавшие, ну, больше, допустим, в каких-то нишах это те, кто не покупает больше 3 и больше месяцев. Ну, может быть, еще там категория будет как VIP-клиентов, то есть это такие клиенты, которые приносят вам топ-10-20 вашей прибыли. Это позволит выставить разную стратегию и тон общения с каждой этой группой. Дальше мы с вами должны выстроить жизненный цикл клиента. Представьте сейчас для себя визуально 5 этапов. Первое – это привлечение, дальше активация, потом удержание, развитие, возврат. И для каждого этого этапа прописываются разные KPI. По слову KPI – это некое… Кто-то говорит слово, допустим, если это сотрудники, это про KPI, это имеется в виду премия. Если это, допустим, в работе, это некий ключевой показатель, на что вы будете обращать внимание. То есть, что вы должны с каждым из этих сегментов сделать, какие триггеры. Под словом триггеры, многие, кстати, путают его с психологией, типа какой-то крючок. Нет, здесь события, которые запускают коммуникацию. Это может быть день рождения магазина, это может быть какой-то инфопод и текущие праздники и так далее. Это могут быть разные инструменты маркетинга, такие как SMS-рассылки, WhatsApp-рассылки, звонки. Они сейчас, конечно, работают хуже, чем, допустим, раньше. Ну, давайте немножко вспомним, почему это происходит. К сожалению, в 24-25 годах из-за активного пользования звонками и обзвоном мошенниками люди перестали просто доверять обзвону. На сегодняшний день, конечно, ситуация улучшилась. Почти все операторы, все операторы обязаны маркировать того человека, который занимается массовым обзвоном. То есть обычно там бывает написано ИП или какая-то компания. Соответственно, когда человек подает документы, среди них мошенников уже практически не осталось. Но это не значит, что, допустим, компания обычно не проходит, не занимается массовым обзором. То есть вы тоже можете заниматься, так как это действительно работает. Дальше, что необходимо сделать, это запустить базовую автоматизацию. Ну, давайте так, хотя бы какую-то рассылку, там, начать, к примеру, с welcome-серии, то есть благодарность за регистрацию, за то, что познакомился с продуктом, дегустация, реактивация, то есть это если клиент не успел там, купить в течение какого-то количества дней. Мягкое предложение вернуться, то есть вы наверняка видели, когда вы с одного оператора переходите на другой, тут же вам прилетает интересное, вкусное предложение о том, как, допустим, остаться здесь и не переходить на другого оператора. Ну, конечно, могут быть какие-то VIP-коммуникации, такие как персональные предложения для самых-самых ценных. Потом добавляются разные сценарии по поведению, то есть где, допустим, если это на сайте, где он просматривал, отказ, корзина и прочее. Желательно в этот момент, конечно, подключить аналитику и отчетность. Еще раз говорю, уважаемые слушатели, если вдруг по какой-то причине вы пока еще не внедрили CRM, а это целая история, это многие говорят, Мурат, мы даже слышали, но там так тяжело это внедряется, да, я вас прекрасно понимаю. Вначале коллектив, конечно, включает некий внутренний саботаж. Почему это происходит? Потому что это что-то новое, а любой из наших сотрудников хотел бы работать в тех рамках, в тех условиях, которые были ранее, и обычно, по даже моей внутренней статистике, 30% увольняются. Когда, допустим, вы внедряете новые CRM-ки, программы и тому подобное. Почему? Потому что ему тяжело переучиваться, ему тяжело перенастраиваться и легче пойти на другую работу, где это не спрашивают. Но аналитика и отчетность, благодаря разным системам, позволяет вам регулярно видеть необходимые отчеты по тому же LTV, то жизнеспособность клиентов, по среднему чеку, по глубине чеков, по доле активных клиентов, вообще в целом по доходу с базы. Я до сих пор вижу какие-то бизнесы, которые все фиксируют в табличках. Стоп, нет. В тетрадках. Да, действительно, в тетрадках до сих пор пишут. И я когда у них спрашиваю, как вы можете понять, какой товар у вас не ликвид, какой, допустим, товар нужно вывести из ассортимента, какие, допустим, популярные. Мне отвечают просто на глаз. Это очень странно для меня в 26-м году. Я понимаю, что в начале 2000-х. Сегодня до сих пор это происходит. Я обращаюсь к таким компаниям. Пожалуйста, начните свои первые шаги в этом направлении. Хотя бы внедрите самую примитивную таблицу с формулами и так далее. Вы меня спросите, Мурат, где такие формулы взять? Смотрите, во-первых, может быть, в вашем кругу есть такие знакомые, которые вам просто скинут шаблон, вы начнете ее заполнять. Да, будет вам лень, сотрудники будут урчать,

0: То есть мы оказались внизу своей точки. И если, допустим, мы после того, как у нас болят мышцы, бросаем тренировки, вся проделанная работа на смарку. Но если мы продолжаем тренировки, мышцы начинают адаптироваться, усиливаться и тому подобное. То же самое с нововведениями, будь то в маркетинге, в продажах, в финансах и так далее. Вначале невероятный стресс всем, начиная от руководства, заканчивая техничкой. Но если мы сами с вами вместе понимаем, что после того, как вот мы дойдем до дна, вот где вот максимальное сопротивление будет, и продолжим это делать, мы почувствуем тот пул пользы, который получит компания. Да, конечно, вам, конечно, рассказывают, что там есть какая-то компания, которая невероятные достижения получает. Благодаря там то ли табличке, которую вы возьмете у кого-то, или же там CRM-программе учета клиентов и так далее. Но, еще раз говорю, никогда это все 100% не скопировать. Почему? Потому что у вас другие процессы, другая локация, другая ментальность, другие люди и тому подобное. Но взять это все, адаптировать под себя и в долгу идти, каждый предприниматель сегодня, в 2026 году, обязан. Также необходимо сделать и делать регулярно обучающие сессии. То есть раз в 2-3 недели проводить короткие внутренние обучения. Или кого-то привлекать. Или самим. Кто старше, кто знает лучше. И так далее. Для этого необходимо постоянно проводить обучение. Иначе сегодня это не работает. И остался еще последний мне пункт. Но давайте после рекламного блока.
1: Реклама на радио. Только сейчас распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
2: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр ГИПАР. Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре Ортомотус проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет Шино, гимнастика CS и Шрот. Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? Ортомотус вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.
8: В эфире «Радио Прибой» программа «Мастерская маркетинга». Автор и ведущий Мурат Алигимов. Разбираем реальные бизнес-проблемы, находим эффективные решения и даем инструменты для роста. Развивайтесь вместе с нами.
0: Мы продолжаем наш подкаст. Сегодня на эфире я, Мурат Алигимов, который разбирает ваши кейсы. Но до этого я решил немножко поделиться какими-то инструментами маркетинга и до рекламного блока рассказывал о том, что необходимо регулярно проводить обучающие сессии. То есть не только про то, чтобы кого-то привлекать, но даже внутри своей команды. К примеру, я говорил, что можно проводить внутреннее обучение короткое. И еще разбирать успешные кейсы, ситуации, которые были в течение недели. Часто бывает такое, что у одного менеджера все хорошо, классно получилось, и вот имеет смысл ему поделиться с коллегами. Или наоборот, ошибки, которые есть. И так далее. Вот, допустим, у нас в клубе есть интересный формат, он называется «фейл-обменник». «Фейл» — это английского «провал». То есть, когда мы встречаемся и открыто делимся с друг другом, какие у нас были провалы в тех или иных вопросах, задачах, проектах и так далее. И, честно говоря, по последним, допустим, двум-трем «фейл-обменникам», этот формат мне нравится все больше и больше. Почему? Потому что ты начинаешь понимать ошибки коллег, которые ты можешь не допустить. И это очень ценно. Ну и последнее, то, что необходимо, я считаю, внедрять культуру гипотез. Что это значит? Каждый месяц тестировать как минимум одну новую механику удержания или же по сервису. То есть, как обычно бывает в многих компаниях, идей валом.

куча. Они где-то записываются. Некоторые даже в компаниях они их записывают как кладбище идей. Потому что они то попадают, и все, никто их не реализовывает. Так вот, я предлагаю вам периодически нырять в эти идеи, вытаскивать их из таблиц, вытаскивать из долгих ваших ящиков, обсудить с командой, какая из этих идей, возможно, будет самая рабочая. Одну взять, просто я не предлагаю 4 идеи, 10, 3, одну идею взять на месяц. Потому что текучка, я же понимаю для себя, что текущая реклама, текущая работа вам будет сильно мешать, внедрять очень много. Поэтому культура гипотез помогает хотя бы одну идею внедрить, она будет связана с или удержанием, или же с работой и сервисом. Главное здесь не строить систему ради системы, а надо идти от задач к инструментам. То есть, если у вас не получается, просто найдите других исполнителей. Если не получается с исполнителями, просто найдите, кто вам по-другому подсветит. Не стойте на месте, постоянно двигайтесь и развивайтесь. Теперь я перейду к нашим кейсам. Еще раз повторю, что их оставляют мне по ссылке мои читатели, в том числе можете и вы. Меня легко найти в любой соцсети по фамилии Алигимов. Так я мой ник не усложнен. Алигимов. То есть мне удалось в свое время ее за собой застолбить. Соответственно, вы увидите у меня там в разных соцсетях в закрепе ссылку. Оставляйте свои вопросы. Единственное, обращу внимание, есть люди, которые мне пишут коротко, типа, вот, как увеличить онлайн-продажи. Уважаемые слушатели, дело в том, что не зная нишу, не зная специфику бизнеса, мне тяжело будет дать вам какую-то персональную рекомендацию. А в этом подкасте я хотел бы сделать именно фокус на реальных кейсах, реальных персональных рекомендациях, а не просто общих по типу, что сделайте рекламу, пусть у вас все получится и так далее. Поэтому говорим более точечно. Я когда выбирал кейсы, смотрел, как, чтобы они были разные сферы, поэтому начнем с следующего. Письмо как будто бы крик о помощи. Мурат, читаю. Мурат, пожалуйста, помогите. У нас магазин детской одежды в Дербенте. Сезон распродаж прошел. Покупательская способность упала. Родители покупают самое необходимое, а просто порадовать ребенка перестали. При этом на складе скопилась партия летних футболок и шорт, хотя бы как раз, которые не продались в прошлом месяце. Оборотных средств на закупку новой коллекции нет. Как мне с минимальным бюджетом превратить залежавший товар и привлечь новых клиентов? Вот знаете, из-за чего умирают многие малые бизнесы? Они пытаются продавать себестоимость товаров, да, через скидки, а надо продавать ценность. И мне ушло на самом деле очень много лет, чтобы это осознать. Поэтому давайте начнем со следующего. Первое. Не продавайте одежду, продавайте подарок. Сделайте акцию. Покупая там любую футболку, вы получаете возможность ее отправить вместе с открытой вашему, там, не знаю, племяннику, внуку, там, любой город Дагестана совершенно бесплатно. Идея в том, чтобы мамы и бабушки, у которых родственники живут в других городах, испытывать чувство вины и хотят порадовать детей. И вы даете им легкий способ сделать это. К футболке приложите открытку, написанную от руки продавцом, там, любимому племяннику, там, от тети Патимат. Это превращает товар в эмоцию. Еще идея, давайте. Запустите семейную акцию, купив 3 любых товара, 4-й в подарок, например. С условием, что один из товаров должен быть для взрослого, например, кепка или сумка. Так вы расширяете свою целевую аудиторию. Ну и третье, которое я здесь для вас вижу. Установите коробку для игрушек. На кассе поставьте прозрачную коробку, в которую любой проходящий сможет положить игрушку в хорошем состоянии. А любой покупатель, сделавший покупку, может взять одну игрушку из коробки бесплатно. Это просто как идея. Вот сразу некоторые мне начинают закидывать, а это у нас не зайдет, это не работает. Попробуйте. Я здесь не даю точных решений. Я вам просто подсвечиваю разные варианты. Вот, допустим, я вам подсветил 3 варианта. И, соответственно, если вы все 3 попробуете, из них одна сработает, это уже плюс. Но если вы сделаете, допустим, одну, она может тоже не сработать, в итоге скажет, что не получилось. Хочу поделиться небольшой статистикой. Сегодня, к сожалению, в Дагестане очень плохо работает кросс-маркетинг. Его часто путают с коллабой. Ну, кросс-маркетинг – это когда мы находим партнера, который не является для нас конкурентом, находится в одной целевой, у него такая же целевая аудитория, как у нас, также у него одна география продаж, как у нас, и мы находимся в одной ценовой линейке. Ну, то есть тяжело найти партнера, если я эконом, а он премиум. То есть, потому что у нас разная аудитория будет. И, соответственно, вот, когда я рекомендую заниматься кросс-маркетингом на постоянной основе, что мне говорят?
А, не получается. Я написал там 3-4, но не сложилось. Вот у меня есть статистика, когда команда за месяц делала 8 кросс-маркетинг. То есть они за месяц находила 8 компаний, которые действительно совместные там ролики снимали, акции проводили и так далее. И вот у них статистика. Чтобы сделать одну кросс-маркетинговую активность, надо 15 касаний сделать. То есть 15 компаниям написать, часть из них откажет, часть скажет, хорошо, подумаем, и часть только дойдет до финала после согласования сценария и прочего. То есть, когда вы мне говорите, что, Мурат, я написал 5, вы не удивляйтесь, вам нужно было написать 15 компаний, а вы только сделали 1/3 работы, и, соответственно, у вас история не реализовалась. То же самое с идеями, которые я предлагаю. Я вам подсвечиваю 3 идеи. Если вы реализуете только 1 из 3, ну, не удивляйтесь, этого было недостаточно. Поэтому, что, к сожалению, если не подписано, что можно сделать? Первый шаг – это написать на, хорошо, может быть, бюджет у вас нет, на листе А4 фломастером. Отправляем подарки родным бесплатно и повесить на вход, в заметном месте. Второй шаг – возьмите какую-то коробку, обклейте ее цветной бумагой, подпишите «коробка добра». То есть, ну, как-то визуально красиво сделайте. Возьмите игрушку сами, первую, положите ее для других. Но опять же, здесь очень ключевой момент, это как и с одеждой, которую отдают благотворительные фонды, она должна выглядеть презентабельно, не убитая, не с оторванной головой, без рук и тому подобное. Такое никто не возьмет, это просто надо выбрасывать. Хорошую игрушку возьмите, поставьте и, соответственно, попробуйте это реализовать. Даже если эта история активно не будет реализоваться, то, что вы в целом занимаетесь добрыми делами, вам будет в плюс. Все, давайте я следующее читаю. Так, город Каспийск, поставщик продуктов. Мурат, ассаламу алейкум, мы оптовые поставщики продуктов для кафе и ресторанов в Каспийске, Махачкале. Раньше работали на сарафане, но сейчас ресторан экономит и меняет поставщиков на тех, кто дешевле, даже в ущерб качеству. Эх, что же вы делаете? Так, наши постоянные клиенты стали сокращать заказы, новых почти нет, телефон молчит. Как нам за месяц найти новые кафе, которые согласятся работать с нами, если у нас нет сайта и не можем запускать контекстную рекламу? Так. Знаете, вот я читаю и понимаю, что B2B-продажи в Дагестане – это всегда про личные отношения. Здесь не работают холодные сайты, рассылки. Здесь работает только живой контакт и сарафан. Желательно, наверное, среди шеф-поваров. Я вам предлагаю следующее. Отправляйтесь в кавычках гастротур по городу. За одну неделю обойдите там, не знаю, 20-30 ресторанов, кафе, которые вам интересны. Но не с коммерческим предложением. От этого люди уже устали. Купи. А зайдите и скажите нам: добрый день, ассаламу алейкум. Я тут рядом решил зайти познакомиться. Знаю, как тяжело сейчас ресторанному бизнесу. У нас сегодня база осталась, допустим, лишняя партия отличных помидоров. Если нужно, я вам могу привезти там 2-3 килограмма совершенно бесплатно. Просто на пробу. Это просто так работает магически. Вы даете шеф-повару что-то бесплатно, без условий. Он попробует. Если ему качество понравится, он вас запомнит. И, допустим, из 10, по моей внутренней статистике, 3-4 человека начнут с вами работать. Еще раз говорю, если все сложится, если вы нормально подошли, нормально объяснили, товар вам понравился, взял на пробу, ему захотелось дальше, все, он у вас уже будет с другим поставщиком рассматривать. Второе. Это должно, мне кажется, быть у каждого B2B бизнеса. Давайте немножко ликбез опять. Есть 3 вида бизнеса, которые я хочу вам рассказать. Первый – это B2C, Business for Custom. Это продажа конечному потребителю. Есть B2B, Business for Business. Это продажа бизнесу. И B2G, Business for Government. Это продажа государству. Надеюсь, мой акцент английский там никого не смущает. Давайте на примере расскажу. Вот, допустим, я продаю печку, обычную газовую печку. Если я ее продаю домохозяйке, это B2C. То есть она эту печку поставит у себя дома, будет готовить для своей семьи. Если я продаю эту же газовую печку для кафе и ресторанов, это B2B. Почему? Потому что они на ней будут готовить для того, чтобы продавать свои блюда. Если я продаю печку для садика или школы, соответственно, это B2G, потому что они не делают это для личного пользования, это не делается для продажи, это делается для социальных, выполнения своих социальных функций. Поэтому B2B, бизнес, что необходимо? Это надо, я считаю, заводить свой какой-то канал, может быть, телеграм-канал, WhatsApp-канал, Max-канал,
Он, кстати, сейчас тоже работает. А лучше, наверное, все три вести. И, допустим, назвать его. Просто идея. Закупки со скидкой. Каждое утро вы выкладываете туда позицию дня. Сегодня только до 14.00, там, не знаю, сливочное масло со скидкой 25% тем, кто закажет до обеда. Ограничения по времени и эксклюзивность работают безотказно. Туда люди будут заходить, ваши клиенты, в ожидании какой-то выгоды. И, естественно, дальше ваш менеджер, оператор, который будет формировать заказ, должен будет ему сделать еще до продажи. Ну, не будет человек покупать только одно сливочное масло. Необходимо будет ему еще другие позиции. Соответственно, вы сможете ему продать больше. Ну и последнее, как я говорил выше, то, что B2B продажи в Дагестане, это всегда про личные отношения. Сделайте личный звонок. Возьмите список из 50 ресторанов и просто позвоните администратору или управляющему. Не для продажи, для разговора. Здравствуйте, я поставщик, можете уделить мне 30 минут. Я хочу понять, насколько критично для вас сейчас повышение цен. Люди любят, когда у них спрашивают совета. Вы соберете информацию о рынке, получите возможность оставить контакт. Это должно вас научить... Этому должна была вас научить еще мама. Но мама не научила продавать, потому что она не знала, что вы окажетесь в сфере коммерции. Поэтому мы вам про это рассказываем. Кстати, вот я бы рассказал по поводу мамы. Вспомнил про книгу. Очень такая тонкая книга. Есть на всех маркетплейсах. «Спроси у мамы». Очень рекомендую всем почитать. Могу спойлерно рассказать вообще, о чем там речь. Там проблема в том, что автор считает, что мамы зачастую искажают оценку касательно своего ребенка. В том плане, что ребенок может стараться, в том числе в бизнесе, а мама, чтобы его поддержать, говорит, что у тебя все хорошо, все получается. Хотя, может быть, это не соответствует действительности. Но мама это делает из соображений, чтобы поддержать ребенка, чтобы он не оставлял этот путь. Но в итоге, когда человек оказывается на рынке, он сталкивается с жесткими реалиями. Поэтому мамы плохие советчики, пишет этот автор своей книги. Насколько это правда или нет, почитайте. Там на самом деле, сейчас я, может быть, чуть искаженную формат подаю, там есть и за, и против мысли, но суть такая, что это не претензия к маме, а про то, что, несмотря на то, что вам говорит мама, учитесь слушать рынок, учитесь слушать ваших клиентов. Не бойтесь, не слушайте только маму, в том плане, что она говорит, там все хорошо получится. Не бойтесь пойти устроиться на работу. Там получить втык, может быть, даже, урок какой-то. И потом научишься всему этому идти дальше. А если у вас мама строгая, то вам повезло. Что она вас не обделяет теплыми советами. Так. Ну, все, мне кажется. Вот эти идеи мне проходили, вот эти моменты зафиксировал.

0: Так, у нас еще есть ряд кейсов, но давайте сделаем все-таки небольшой чек-лист для нашего слушателя, который мне писал. То есть, еще раз, за час до обеда съездите на базу, соберите 10 небольших наборов продуктов, помидоры, масло, зелень. Сейчас говорю, что написал поставщик и снабженец общепита. Начните объезжать кафе в вашем районе. Ваша цель за 2 часа раздать 5 наборов шеф-поварам. Второй шаг. Создайте каналы в WhatsApp, Telegram, в Максе. Назовите его «Закупки со скидкой». И всех туда загонять, кого смогли найти. Скидывайте всем номера и там, добавьте ваших там, постоянных клиентов, новых клиентов. Попросите выложить в статус и так далее. И выкладывать туда информацию там, на какой-то товар каждый день. И третий шаг. Составьте список там, из 30 или же 50 кафе. Позвоните. Узнайте у них там, какие-то новости по типу, как, допустим, на вашу торговлю влияет повышение цен. Что говорят ваши клиенты, что говорят сотрудники. Просто проведите такой небольшой маркетинговый обзор и исследование. Почему это важно и актуально? Потому что сегодня, когда вы начинаете терять клиентов, недостаточно просто сказать, что у нас ниже цены стали. Я думаю, что у поставщиков в Хорике, Хорик это как раз снабжение общепита, гостиницы и так далее, цены плюс-минус одинаковые. Там они отличаются, может быть, только контрактами и брендами. А есть бренды, которые уже достаточно известны, и люди в лице шеф-поваров не хотят экспериментировать. Допустим, есть у него определенный бренд, там, моцареллу, да? Он знает, что он себя правильно ведет, так, как ему нужно. И, соответственно, он не хочет его экспериментировать, брать на какую-то и менять на что-то другое, кроме тех случаев, когда нужно снизить фудкост. Фудкост – это стоимость продуктов в единице товара. Мне, как человек, который работает с 2008 года, и мой самый первый проект – это был общепит. Так что это очень сильно знакомо. Так, мы успеваем разобрать следующий кейс? Нет, мне говорят, что давайте лучше после рекламного блока. Не переключайтесь.
1: Реклама. Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
2: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51 58 99.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Становится жарко, но мы знаем, как спасти положение. Торговый дом «Киргу» представляет космически выгодное предложение. Кондиционеры всего за 9 990 рублей и беспроцентная рассрочка по нормам ислама. Огромный ассортимент, любые производители, любые мощности. Хотите надежный японский? Есть. Хотите бюджетный, но мощный? Пожалуйста. «Киргу» – ваш личный климат-контроль.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
6: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
7: Для детей старше 12 лет.
0: Мы продолжаем наш подкаст. На волнах радио «Прибой» я, Мурат Алигимов, человек, который разбирает ваши бизнес-вопросы, которые вы оставляйте у меня в соцсетях в закрепленных ссылках. То есть, если вам, после того, как вы прослушали, захотелось что-то у меня спросить, я понимаю, что вам горит, хочется прямо сегодня, ну, пожалуйста, напишите там, чтобы я мог этой информацией поделиться со всеми слушателями. Так вот, мы потихоньку переходим к следующему кейсу. Пишет нам с Хасаюрта. Мурат, прошу совета. Я руководитель небольшой строительной бригады в Хасавюрте. Мы делаем качественные ремонты. Раньше заказы находили через знакомых, дизайнеров и так далее. Но сейчас проектов стало меньше. Увы, я даже, казалось бы, да, сейчас начало строительного сезона. Сарафан работает, но очень медленно. Рекламу в интернете мы дать не можем, не умеем, ну и в целом не заморачиваемся. Как нам найти новых заказчиков на отделку квартир, домов с бюджетом 10 тысяч рублей? За 10 тысяч рублей, конечно, тяжело мне ответить, но ладно, подумаем, как вообще в целом маленькую бюджету охватываем. Знаете, я вот здесь хочу вам показать, что услуга продается лучше, чем соседнее в строительстве. В ремонте боятся двух вещей. Во-первых, это обмана и низкого качества. Ваша задача убрать этот страх. Поэтому, зная эти два пункта, мы делаем следующее. Первое. Включите гарантию. Ваше главное преимущество – это результат. Сделайте простое, но убийственное предложение. Мы сделаем ремонт в вашей комнате там, или доме за 14 дней или вернем вам деньги за каждый просроченный день. Страшно? И вам тоже наверняка будет страшно. Но зато это будет вас выделять на фоне всех остальных. Это мощнейший, на мой взгляд, триггер доверия. Клиент понимает, они не боятся брать ответственность. Значит, они профессионалы. Если вы такое продолжить не можете, не удивляйтесь. Да, вы можете себя подстраховать тем, что вы будете выполнять только определенную работу. То есть не весь там ремонт, электрика и прочее. Только то, что вы умеете хорошо. Здесь я понимаю и ваш страх, типа, а вот вдруг нас подведет мой двоюродный брат, который работает со мной в бригаде. Тогда не удивляйтесь, что ваша компания, ваша бригада работает медленно. Надо собрать вокруг себя обязательных людей. Вашего двоюродного брата тоже подгонять. Если будет просрочка, с него и удерживать, чтобы он знал, что подводить людей нельзя. Но при этом, при таком триггере, и если вы его грамотно донесете, я почему-то внутренне очень уверен, что у вас будет очередь из заказчиков. Еще раз говорю, сильнейший триггер доверия. Дальше, смотрите, если пока вы не готовы внутренне к этому, хотя, еще раз говорю, сильнее предложения у меня уже не будет, но все равно давайте другие варианты уже рассмотрим. Чтобы вы имейте в виду, что вы должны продавать не кубометр там, бетона, а дом мечты. Поэтому создайте альбом с, там, не знаю, с какими-то 10-15 фотографиями ваших лучших работ. И, да, можно и просто на телефон тоже. И когда вы общаетесь с потенциальным клиентом, вы не говорите, мы поклеим обои. Или там положим плитку. Вы показываете фото и говорите, вот это мы кухню сделали за 3 недели. И там, не знаю, условно, хозяева говорят, что это их самое любимое место в доме. То есть вы продаете не просто работу, а эмоцию. Я сейчас поделюсь кейсом. Я периодически сталкиваюсь с исполнителями в сфере строительства. Там, по дому что-то нужно бывает, ищу их там на Авито или других площадках. Большинство из них не умеют общаться. Вот, к примеру, хочу просто вспомнить из последнего то, что было. Как-то мне нужно было заказать окно. Написал 5, скинул примерный размер, как сам я смог его замерить. Возможно, там на пару сантиметров ошибся. Так вот, многие просто, на отвали отвечали, там, по цене, там, типа, надо будет замерзывать. И только вот один, вот реально, с кем мне захотелось поработать, не просто там проконсультировал. Он еще в какой-то программке у себя начертил это окно, показал, что вот здесь будет москитная сетка, там все и тому подобное. Сказал, вот могу показать свои работы. Молодец. Молодец, что старается. То есть иногда мы из-за того, что не умеем общаться... Да, я понимаю, уважаемые слушатели, особенно те, кто работает на стройке. Что вы можете сказать, Мурат, мы маркетинг не знаем, в продажах не варимся и так далее. Я поэтому говорю, просто научитесь не футболить клиентов. Общайтесь, коммуницируйте, держите их постоянно в курсе. Почему многие клиенты нервничают? Вот, допустим, по какой-то причине у вас там идет просрочка. Вот основная проблема всех этих работ и так далее. Вместо того, чтобы позвонить, объяснить, сказать, что вот такая у нас ситуация, буквально на 2-3 дня у нас задержится, вы дожидаетесь, когда через 2-3 дня сам клиент звонит, начинают некоторые из вас, сейчас не все, конечно, говорят, что туда пришлось поехать в селение, здесь нас оболезнь и так далее. Человек внутри уже злой, уже негативный. И, естественно, потом у вас начинается во-первых, а, проблемы с оплатами, во-вторых, натянутые отношения, и с большой долей вероятности мало кто из таких клиентов вас рекомендует. Те люди, которые постоянно сегодня по сарафанке имеют большое количество клиентов, это те, которые закрыли триггер доверия. То есть, потому что, еще раз говорю, напоминаю, основная проблема какая у нас в строительстве? Это обман и низкое качество. Обман может быть разный. То есть в работе, в сроках и тому подобное. И плюс низкое качество, когда тебя прям сделали, пришлось после него переделывать. Я уверен, что многие из вас, уважаемые слушатели, были свидетелями такой ситуации, когда ты нанимаешь, ну, к сожалению, нового мастера, и он приходит, начинает хаять всю предыдущую работу, то, что сделал другой человек. Там, типа, это неправильно поставлено, это неправильно и так далее. И надо все переделать за двойную цену. Ну и последнее, что я могу вам порекомендовать, это надо работать с различными площадками. Вот только что я здесь затрагивал там площадку Авито. Но сделайте не так, как все. Напишите «Ищу заказ», я прям такой девиз специально выписал для вас, на пробный ремонт в ванной комнате площадь до 5 квадратов за половину цены. Зачем? Вам не нужны любые заказы, вам нужны витринные заказы. То есть вы сможете показать свое мастерство и получить отзыв. И то есть, если вас там не хватает. И идеальный вариант – это маленькая ванна, которая вам принесет потом 5 больших отзывов. Я за то, чтобы взращивать. То есть, для какого-то, какой-то компании, домохозяйства, может быть, даже, я вот недавно видел информацию, когда, допустим, пенсионеры нуждаются в этом все. Вы еще благое дело сделаете. Сделайте хорошую работу, получится у вас хороший потом отзыв на этой же площадке Авито. И, соответственно, вы сможете показывать в своем портфолио, как каталоги и так далее. Поэтому это хорошо работает. Я, кажется, подчеркиваю, вот и на прошлом разборе тоже говорил, когда у нас, по-моему, бьюти-сфера была, что когда у вас нет заказов, необходимо что-то дарить. Свое время, свои услуги, свой товар и так далее. В каком-то объеме, который для вас не критичный. Но где вы сможете потом набрать определенный буст, трамплин для старта. Когда у вас много заказов, вы смело можете цены поднимать. То есть, когда вот прям у вас завались, вы уже там стоит очередь, вы тогда цены поднимаете. Это другая ситуация. Когда у вас их нету, надо что-то дарить, отдавать, делиться и так далее, чтобы не сидеть на месте. Кстати, вот сейчас такая мысль у меня прилетела. Хочу немножко даже внутренне поудивляться. Есть в городе огромное количество коммерческих помещений, которые потеряли своих арендодателей по тем или иным причинам. Внутренние, организационные, технические и так далее. Так вот, потом они месяцами сидят без новых арендодателей. Хотя для меня это удивительно. Не знаю, может быть, у них какой-то запас прочности, финансовая подушка есть. Допускаю, да? Но я бы, допустим, если после там, 2-3 месяца не нашел для себя нового арендодателя, пошел бы на уступки. На какие-то каникулы арендные и так далее. То есть не стоял бы. А я вижу здесь пару помещений по городу, которые уже больше года стоят. Хотя мы все прекрасно знаем, любое помещение должно оплачивать ЖКХ, налоги, там, земельные, там, другие так, имущественные. И поэтому невыгодно их оставлять пустыми. Поэтому обратите внимание, что надо делиться. Надеюсь, строительной бригаде из Хасавюрта я помог советами. Если да, напишите мне, мне надо дома кое-что сделать. Шучу. Ваша благодарность, даже мысленная, для меня будет достаточно. Так, еще остались у меня кейсы, хочу их тоже посмотреть. Так. Ну, давайте. Махачкала, фитнес-клуб для женщин. Сфера услуг. Почему-то сегодня одни услуги получаются. Да? Предыдущий какой кейс был? Да, тоже услуги. Ну, кроме хорики. Так, мне пишут. Мурат, нужна ваша помощь. У меня небольшой женский фитнес-клуб в Махачкале. Основной поток клиентов шел от сарафана и публикации в Нельзяграме. Но сейчас там реклама под запретом. Я опасаюсь размещаться у блогеров и сама делать. Да, на самом деле в Дагестане интересная ситуация происходит. С одной стороны, есть компании, которые сознательно, умышленно ушли с запрещенной соцсети. А есть люди, которые продолжают это делать на свой страх и риск. Хотя мы прекрасно знаем, что с 1 сентября 2025 года внедрены штрафы за рекламу на этой площадке. Для ИП там одна сумма, для юрлиц другая, для физлиц третья. Ну, для юрлиц, насколько я помню, до 500 тысяч рублей доходит. Поэтому, прежде чем делать, пожалуйста, еще раз в интернете изучите в достоверных источниках, какие у вас могут коснуться санкции. Ну, короче, данный человек решил не делать рекламу. Приток новых посетителей упал на 70%. Мы работаем по абонементом, но люди перестали их покупать, боятся тратить крупные суммы в нестабильное время. Как мне, имея небольшой бюджет на рекламу, запустить поток на поиск новых девушек в клуб в ближайшее время? Интересно, интересно, интересно. Вот почему-то всегда... В следующий раз я буду просить вас, уважаемые слушатели, которые будут мне писать свои вопросы. А пишите, пожалуйста, какие-нибудь кейсы, где не бюджет там 10 тысяч рублей, а где-то 1 000 000 рублей. Хочется такие тоже разобрать, потому что это тоже большая сложная задача. Почему я говорю? Кстати, у меня был кейс, мой личный, когда мы с командой работали, и нам руководство выделило 1 000 000 рублей на продвижение. Сказали, да, вот, ребята, вот вы расписали план, я готов это проинвестировать, подчеркну слово, проинвестировать. И вы не поверите, мы не смогли 1 000 000 рублей освоить за месяц. Почему? Пока мы нашли там видеографа, пока разместили, пока сделали ролик и тому подобное, прошел этот месяц. Мы от силы 400 тысяч. Ну, понятное дело, что мы во втором месяце ускорились и освоили его. Но так, чтобы прям 1 000 000 взять и потратить, сразу у нас не получилось. Хотя вот, допустим, мой внутренний рекорд, это было где-то, наверное, в году 2015. В месяц мы тратили 1 300 000. Был бренд достаточно, федеральный бренд по автомаслам. И вот мы в месяц тратили 1 300 000 на продвижение этого бренда. Вот мой пока такой внутренний рекорд. У кого-то может быть больше. Еще подчеркну, это бюджет на продвижение. Так вот, ну вот я жду таких кейсов. Пока 10 и 20 тысяч. Ну, тоже это важные цены, будем разбирать. Ну, знаете, по поводу фитнес-центра. Хочу немножко порассуждать вслух. Я для себя понял следующее. Что в фитнес-центре ты продаешь не тренажеры, а будущее тело и хорошее настроение. А в кризис люди хотят получать удовольствие здесь, сейчас, откладывая все остальное на потом. Поэтому первое, что я хочу вам предложить, уберите барьер больших денег. То есть не продавайте абонемент на месяц. Продайте пакет из 4, допустим, пробных занятий за, там, не знаю, 1000-1500 рублей. Я просто ценных ваших не знаю, поэтому... По факту это копейки по сравнению с обычной ценой. Почему это работает? Девушка тратит небольшую сумму на 4 посещения для того, чтобы втянуться, начать видеть результат, знакомиться с тренером, с другими девочками. И после 4-й тренировки продать ей полноценный абонемент – дело техники. И еще есть мне 2 идеи, но после рекламного блока.
8: Реклама на радио.
9: В торговом доме Академии интерьера новые коллекции межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. Академия интерьера. Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
10: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
11: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области, качество которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
12: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» – это 35 лет успешной работы.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
14: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
0: блок нашего подкаста. Мы разбираем с вами, как привлечь клиентов в фитнес-зал для девушек. Так, ну я здесь до этого озвучил один пример. Жалко, что вы его прослушали, поэтому переходим сразу на второй. Так, второй. Раньше вообще популярны были такие темы, как флешмобы. Вот то же самое вы можете сделать, запустить флешмоб «Мамина подруга». Вот здесь прям даже, я когда готовился, название даже придумал. Скажите каждой вашей клиентке, приведите свою маму, тетю или старшую сестру на пробную тренировку бесплатно. Женщины, потому что охотно делятся впечатлениями, бесплатная тренировка для старшего поколения – это мощный, мощный жест заботы, который обязательно оценят и расскажут всем. Через год, мне кажется, это станет база везде, которую будут копировать, а вы будете впереди всех. И последнее, последнее, до сих пор из того, что работает, это наверняка таргет в Телеграме, через блоги и так далее. Да, это требует VPN и осторожности, то есть не каждый бизнес можно продвигать. Но если вы, допустим, найдете там 3-4 небольших женских канала в Телеграме про красоту, психологию, отношения, живой аудитории, и закажете у них интеграцию, ну или специально, потому что, еще раз говорю, есть запрещенная реклама в Нельзяграме, там за это штрафы, в Телеграме такого нет. Но, к сожалению, Телеграм и WhatsApp пока тоже заблокированы и нужен VPN. Но имеет смысл там продвигаться активно в женских группах. Я вижу, что есть очень много женских групп там, не только по поводу здоровья, есть, которые продают там посуду, еще другие виды товаров. И если вы для них не являетесь конкурентом, почему бы вам там не размещаться? Вы можете даже прям проговорить специально для подписчиков такого-то канала первая тренировка в подарок при покупке пробного пакета. Вот, опять же, это пресловутые 4 занятия за 1000 рублей. Вы же поняли мою логику и мою идею в том, чтобы взять, привлечь за 1000 рублей там 4 пробных занятия, чтобы человек вовлекся. Помните, я рассказывал в первом блоке нашего подкаста про технику Яма, о которой описывал Сет Годин, что сначала человек начинает заниматься, он понимает, что в этой, когда он достиг дна, ну, имеется в виду, ему больно, не хочется броситься. И чтобы вырасти, ему надо продолжать, чтобы вылезть из этой ямы. Но если он там забросит, он там же и останется. Поэтому ваша задача, чтобы действительно человек, который купил у вас там пробные занятия, потом стали активно ходить. А для этого нужно, чтобы ваши тренера, ваша атмосфера, ваши другие люди, которые у вас тренируются, вам помогали в этом. Поэтому мне кажется, что это классная, крутая идея. Поэтому давайте возьмем так, стоп, зафиксируем. Вытаскиваем тетрадочку, ручку, фиксируем там чек-лист. Берете завтра. Вот, если вы сейчас, допустим, меня слушаете и это не внедрите, ну, мне будет жалко, что до вас эта информация не дошла. Но, возможно, кто сейчас послушает меня и подхватит. На листе А4 пишем. Пакет 4 тренировок 1000 рублей. Повесьте его у входа на доске объявлений в соседних домах. Второй шаг. Лично напишите 10 вашим лучшим клиентам информацию про то, что приведи маму на тренировку за мой счет. И дай подарить им бесплатное размещение. Ну и третье. Найдите женские телеграм-каналы, WhatsApp-каналы и договоритесь о размещении поста там за, условно, тот бюджет, который вы готовы сегодня выделить. Потом, сколько человек вам придет, посчитайте для себя экономику этого канала, который лучше сработал, какой хуже. И обязательно поставьте там промокод. Еще раз говорю, если в Нельзяграме это запрещено, так это наказывается государством, в Телеграме и в WhatsApp это еще можно. На сегодняшний день 9 июня. Так, друзья, мне кажется, и уважаемые слушатели, на сегодня это все. Надеюсь, те инструменты, о которых я сегодня рассказывал, вам помогут пережить этот непростой, на самом деле, период, а выйти из него с новой базой, более сильной маркетинговой стратегией. Я каждый раз подчеркиваю, что здесь я, Мурат Алигимов, пытаюсь найти рабочие связки, инструменты, которые помогут вам здесь и сейчас. Если вы возьмете их, выпишете, при необходимости вы данный подкаст можете дополнительно послушать Яндекс.Музыка, если набьете название «Мастерская маркетинга», еще раз, вдруг вам нужно будет прослушать, внедрите у себя, ну или же хотя бы со своей командой обсудите, что из этого можно сделать, успех будет вас ждать. Иначе, как говорилось в русской пословице, под лежачий камень вода не течет. Почему это очень важно? Сегодня выигрывают все-таки те, кто больше активничает, кто больше делает, кто больше ошибается. внедрите, пожалуйста, у себя культуру гипотез. Что это значит? Что каждый месяц вы из вашей тетрадки с идеями выписываете что-то, что действительно вам нравилось, но по каким-то причинам вы еще не реализовали. Не берите, пожалуйста, большую нагрузку. В итоге вы настолько на себя задач навалитесь, что вы не сможете ее реализовать. Найдите людей, которым вы это сможете делегировать. Если вот на сегодняшний день вы в поисках, есть классные сайты по фрилансерам. Тот же Quark, Freelance и тому подобное, где огромное количество, и Авито, огромное количество исполнителей ждут ваших заказов. Почитать их отзывы, почитать, что они делают. И там можно заказать. Это план Б. Все-таки план А — это среди знакомых поискать тех людей, которые с большой долей вероятности помогут вам в ваших проблемах и задачах. А также хочу поделиться немножко уже как бы под конец. Да, я в первую очередь занимаюсь маркетингом, но у меня есть вторая моя стезя. Это, конечно, про тайм-менеджмент. Я написал вторую книгу. Первая книга была «Мастерская маркетинг в кейсах». Вторая книга у меня «Тайм-менеджмент в кейсах». 20 июня в субботу буду проводить бесплатный мастер-класс по тайм-менеджменту. Можете информацию найти в интернете, набив «Маркетинг-клуб Дагестана». Вот там будет сайт, и там будет регистрация. Обязательно зарегистрироваться надо, чтобы прийти, чтобы мы понимали, что вы проявили заинтересованность. Почему про это рассказываю? Потому что сегодня важно заниматься не просто маркетингом, креативным, вирусным и так далее, но и системным. И тайм-менеджмент лично мне помогает маркетинг сделать системным. Может быть, кто-то из вас знает, а кто, может быть, и нет. Я вот уже на протяжении 460 недель, на этой неделе будет 460-я неделя, веду свой личный тайм-менеджмент-челлендж, когда я готовлю каждую неделю для своих коллег подборку по маркетингу. Это 8 лет и 44 недели, ни разу не пропуская. Поэтому буду рассказывать о системе, и если вам это будет откликаться, полезно и так далее, приходите, буду рад вас видеть. А на этом у меня все. Еще раз говорю, что вы можете оставить свою информацию у меня в закрепах. А в следующей неделе у нас будет гость, достаточно интересный, поэтому обязательно поставьте напоминалку. Вторник, 107 FM, радио «Прибой», 16:00. До новых встреч!
16: В Дагестане 17 часов.
17: На радио «Прибой» новости. Новости.
18: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Владельцев сайтов будут штрафовать за нарушение правил авторизации пользователей. Правительство Дагестана утвердило среднюю рыночную стоимость жилья и около 10 миллионов рублей выделили на детский отдых в Махачкале. Теперь подробно. За неисполнение владельцам информационного ресурса требований и законов к применению рекомендательных технологий за нарушение правил авторизации пользователей будет предусмотрена административная ответственность. Соответствующий законопроект Госдума приняла во втором и третьем чтениях. Речь в документе идет, в частности, об авторизации с помощью зарубежных сервисов, в том числе иностранной электронной почты. С граждан будут взимать за нарушение от 10 до 20 тысяч рублей, с должностных лиц от 30 до 50, с юридических от 500 до 700 тысяч рублей. Государственный флаг Российской Федерации должен быть постоянно вывешен на спортивных объектах, а также на зданиях организаций, являющихся субъектами физической культуры и спорта. Такой законопроект во втором чтении приняла Госдума. Также может стать обязательным поднятие флага России на официальных физкультурных и спортивных событиях. Правительство Дагестана утвердило среднюю рыночную стоимость жилья на третий квартал этого года. С документом можно ознакомиться на сайте правительства республики. Показатели, установленные для каждого муниципалитета, будут использоваться при расчете объема субвенций для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Самая высокая стоимость квадратного метра установлена для Махачкалы – чуть более 150 тысяч рублей. В первую тройку вошли также Каспийск и Дербент. В Махачкале работают 20 лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций. Об этом сообщает мэрия столицы. На организацию летнего отдыха из бюджета Махачкалы выделено около 10 миллионов рублей. Особое внимание уделяется детям участников СВО из малоимущих и многодетных семей, детям, состоящим на профучете, а также детям из семей участников локальных конфликтов и прибывшим из Сирии и Ирака. Махачкала закупит 141 автобус в рамках программы льготного лизинга. Городу удалось защитить в Минтрансе России две заявки на поставку техники. Транспорт будет работать по регулируемому тарифу. Для этого администрация города выделила 658 миллионов рублей на следующий год и 798 на 2028. Новые автобусы оснащены кондиционерами, валидаторами безналичной оплаты проезда, системами ГЛОНАСС, GPS для отображения на онлайн-картах, USB-розетками, голосовым аудиоинформированием и бегущей строкой об остановках, видеокамерами и роутерами Wi-Fi. Отмечается также, что в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики состоялась презентация новой модели городского автобуса «СИМАС», работающего на природном газе. И о курсах валют. На сегодня доллар 73 рубля 26 копеек, евро 85 рублей 28 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой».
19: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
20: Радио «Прибой», где тренды Дагестана звучат первыми.

0: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно час ваших приветов и пожеланий.
1: Начало шестого в столице, и я, дорогие друзья, приветствую вас теперь уже в рамках всеми любимой и с нетерпением ожидаемой программы «Час желаний». Желаю всем, чтобы сегодняшний вечер стал особенным моментом отдыха и вдохновения, когда каждая минута приносит уют, тепло и радость. Желаю, чтобы он наполнил сердце спокойствием, а мысли яркими и добрыми мечтами. Программа «Час желаний» объявляется открытой прямо сейчас. Ну, а спонсором нашим является ювелирный салон «Росювелир». Уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам. Прямо по курсу рекламный ролик нашего партнера.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
3: «Росювелир».
1: Ну, а наш эфирный номер телефона, я думаю, известен всем и каждому, но все равно повторю эти заветные циферки. 8-988-291-10-07. Именно набрав этот номер телефона, вы легко сумеете попасть к нам в прямой эфир, самостоятельно передать привет и заказать свою любимую музыку. Либо пишите нам в мессенджер Макс. Ваши смс-очки уже поступают одна за другой. И прямо сейчас я начну их зачитывать. Так, ассалам алейкум, радио «Прибой». Передаю большой салам своим родным и близким в Дагестан. Пишу из города Саратова. Живу здесь много лет, но очень скучаю за родиной. Поставьте, пожалуйста, что-нибудь про Дагестан на русском языке, так, чтобы душа радовалась. Пишет нам Мирзабек из города Саратова. Ну что ж, Мирзабек, шлю вам огромнейший привет. Ну и, конечно же, радуемся вместе с вами, что есть радиостанция «Прибой», посредством которой вы можете держать связь с родиной. Так, что-нибудь о Дагестане, на русском языке, что-нибудь обязательно подберу. А вы дожидайтесь. Так, есть у нас звоночек, наверное, будем знакомиться с тем, кто у нас на линии. Поднимаю трубочку, говорю: алло, здравствуйте. Угу. Ну вот, к сожалению, либо испугались, либо телефонный звоночек сорвался. Ну ничего, мы не расстраиваемся. Я тут же перехожу на ваши смс-очки. Друзья, есть еще, поэтому зачитываю. Так, салам алейкум, радио «Прибой». Меня зовут Муслим. Я с Алмалом. Хочу передать всем салам тем, кто меня узнал, и хотел бы послушать песню в исполнении Загира Магомедова «Зажигательная». Ну что ж, принята ваша заявочка, мы вам шлем огромнейший привет, дорогой наш слушатель. Что касается песни, то прозвучит сразу после Умалава Кибедова. Песня про Дагестан уже в нашем эфире.

0: Реклама.
1: Кому-то везет, а кому-то с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке, регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля. Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чибан.ру. Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Реклама.

0: Лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Не пропустите. Строймаркет Бисмар объявляет розыгрыш с общим призовым фондом 2 миллиона рублей. Главный приз – автомобиль Чанган X5+. Чтобы принять участие, совершите покупку на сумму от 3 500 рублей до 25 июня включительно. Подробности акции уточняйте на сайте bismar.pro или по телефону 690505. Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
2: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
3: Час желаний на радио «Прибой».

0: Час желаний на радио Прибой.
1: Песни, письма, поздравления. Приветливое радио.
2: Заказанные вами композиции, друзья, уже отметились в нашем эфире. Мы идем дальше. 8-988-291-10-07. Наш эфирный номер телефона. Есть смс-послания, пришедшие к этой минуте, поэтому я их зачитываю. Итак, здравствуйте, Алиса. Ассалам алейкум, радио Прибой. Всему Дагестану шлю большой салам. Поставьте, пожалуйста, песню в исполнении Наиры Рахмановой на лезгинском языке, посвящая ее своей супруге Зареме. Ну что ж, Зарем, храбрая девушка, так будет называться композиция, она прозвучит для вас от вашего супруга. Далее, добрый вечер, Алиса, хорошего вам эфира. Поставьте, пожалуйста, Татьяну Куртукову, Светлана, город Кизляр. Ну что ж, Светлана, наша постоянная слушательница, шлем вам большой привет, песня прозвучит обязательно. И вот еще одно СМС-послание. Добрый вечер, Алиса. Ближайшие выходные у моего друга свадьба. Хочу его поздравить. Пусть в глазах всегда светится счастье, а с лица не сходит улыбка. Будьте счастливы, мои дорогие. Поставьте, пожалуйста, песню про свадьбу. Вы знаете, есть такая песня, она так и называется «Свадьба друга». Мне кажется, вот неимоверно подойдет к вашему случаю. Руслан Тупиев ее исполняет. В общем, друзья, очередная музыкальная пауза начинается прямо сейчас.

0: Много голосов. Один мир. Радио «Прибой».
1: Реклама на радио.
2: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
3: Здравствуйте, меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8 963 404 0116.
4: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8 928 046 81 08, а также 78 02 19. Медицинский центр «ГИПАР».
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимации и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24 на 7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.
8: Выбирай. Выбирай то, что нравится.
9: Семнадцать тридцать шесть на студийных часах. Продолжается программа «Час желаний». А ваши приветы и поздравления стекаются к нам на эфирный номер телефона 8 988 291 1007. Итак, друзья, зачитываю так следующую порцию. Добрый вечер, Алиса. Сейчас находимся в дороге. Поставьте, пожалуйста, зажигательную композицию на даргинском языке. Всему Дагестану хорошего настроения, а мы везем наших гостей в горы. Ну что ж, счастливого вам пути и хорошего времяпрепровождения. Надеюсь, ваши гости уедут отсюда с прекрасными эмоциями и впечатлениями. Давайте дарить им все самое лучшее. Итак, песня в исполнении Нины Халиловой «Моя родня», она называется, прозвучит совсем скоро. Вот еще одно СМС-послание. Можно заказать для друга Вадима от Мурада аварскую песню в исполнении Зайнаб Махаеви. Конечно, можно все, что вы пожелаете. В общем, от Мурада для Вадима будет звучать песня в исполнении народной артистки Зайнаб Махаевой. А, так, и вот еще одно СМС-послание. Алиса, здравствуйте. Moves like Jagger. Если есть, поставьте, пожалуйста. Очень вас прошу. Есть, конечно, Maroon 5 и Кристина Агилера. А в самое ближайшее время в нашем эфире. Ну а нашим спонсором является ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов, гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир», вы достойны лучшего.
10: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: Реклама.
1: Эндоскопия в сети центров «Лекарь» – это узкопрофильное отделение в разных филиалах городов Республики Дагестан. Взрослые и дети с заболеваниями желудочно-кишечного тракта могут быстро и комфортно в рамках одного дня провести полное лабораторно-инструментальное обследование на новейшем оборудовании. А также проводим любые процедуры в медикаментозном сне. mclekarь.ru, мегафон 550-88-55, Махачкала, Каспийск, Буйнакск.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводит безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
5: Час желаний. Программа по заявкам для всех желающих. Час желаний. В разумных пределах.

0: Завершается программа «Час желаний». Друзьям, что-то около 8 минуточек осталось. Но я думаю, что успеем выполнить еще одну музыкальную заявочку. Добрый вечер, Алиса. Передаю большой привет всему Буйнакску, особенно своим родным тете Бурлият и дяде Арсену. Поставьте, пожалуйста, песню на кумыкском языке. Ну что ж, давайте мы послушаем Айну Гитагазову «Только ты». Так называется эта композиция. Ну а нашим спонсором является ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы найдете изысканные украшения из золота и серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» – роскошь, доступная каждому. Прямо сейчас рекламный ролик нашего партнера.
1: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.
2: «Росювелир».

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой. В Дагестане 18 часов.
4: На радио «Прибой» новости.
5: Новости. В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Правительство и Госдума готовят новые меры по защите от кибермошенников. В Махачкале пройдет донорская акция, и дагестанские рукопашники завоевали 4 медали на первенстве России. Теперь подробно. Правительство России совместно с Госдумой работают над новым комплексным законопроектом, включающим около 20 мер по усилению защиты граждан от кибермошенников. Об этом рассказал зампредседателя Кабинета министров, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко. Он заявил, что за первые 4 месяца года число преступлений с использованием информационных технологий сократилось более чем на 30% по данным МВД. Однако мошеннические схемы продолжают эволюционировать. В связи с этим готовятся новые меры. Среди предложений – возможность установить самозапрет на входящие звонки из-за рубежа, запуск на портале госуслуг сервиса уведомления о мошеннических операциях и предоставление гражданам права на возмещение похищенных средств. На центральной площади Махачкалы 11 июня с 9 часов утра до 13 часов дня состоится донорская акция, приуроченная ко Всемирному дню донора и Году единства народов России. Для участия при себе необходимо иметь паспорты и СНИЛС. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. До донации следует отказаться от лекарств с аспирином и анальгетиками, исключить алкоголь. В день акции обязателен легкий завтрак, например, сладкий чай с вареньем, компот или сок, хлеб, сушки или каша на воде без масла. С 10 по 15 июня в Дагестане пройдет международный фестиваль фольклора и традиционной культуры «Горцы» и форум народов России «Наша Россия, наш Дагестан». Фестиваль является одним из крупнейших культурных событий региона. Уже почти четверть века он объединяет хранителей народных традиций, творческие коллективы и мастеров народного искусства из России и зарубежья. Мероприятие служит площадкой для обмена опытом и сохранения культурного наследия. В Махачкале в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни» активными темпами проводятся масштабные дорожные работы. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета. Планируется комплексное обновление 14 ключевых участков улично-дорожной сети с целью повышения качества и безопасности городских магистралей. Работы будут вестись одновременно в нескольких микрорайонах и пригородных поселках городского округа, в том числе Ленинкенте, Семендере, Новом Хушете. Дагестанские спортсмены завоевали 4 медали на первенстве России по рукопашному бою среди юношей 12-13 лет, которое прошло в Калуге. В соревнованиях приняли участие 362 спортсмена из 51 региона России. Республику на турнире представили 4 спортсмена. Они завоевали медали различного достоинства. Победителями первенства стали Нурахмедов Фирудин и Махмудов Курбан. И о курсах валют на сегодня: доллар 73 рубля 26 копеек, евро 85 рублей 28 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой».
1: Оперативно, компетентно, вовремя.
3: Новости на «Прибое».
6: Норильск, Ростов-на-Дону, Сургут, Пенза, Москва, Владивосток. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру.

0: В доме Академии интерьера новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. Академия интерьера. Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
1: Кто это везет миллион на новенькой машине? А, это вы! Ведь Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
2: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чабан.физпрома.ру.
3: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» — это 35 лет успешной работы.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: Мы разные, но мы вместе. У нас разные истории, но одна общая память, как говорится. Эта песня, друзья, о нас, о тех, кто помнит, кто гордится, кто несет в себе дух своего народа. Два голоса и один посыл. Лезгияр о лезгинском народе – это дуэтная работа Жаклины и Сабины Абдуллаевой. Я лично прослушала с удовольствием, надеюсь, и вы тоже. Это была рубрика «Премьера» на радио «Прибой».
1: Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на радио «Прибой». Наш сайт в интернете. radioprибой.ru

0: Реклама на радио.
1: Отделение лазерной хирургии сети медцентров «Лекарь» поможет избавиться от геморроя, вздутия живота, трещин, свищей, парапроктита, а также копчиковой кисты. «Лекарь» — это новейшее лазерное оборудование, опытный и деликатный проктолог, проведение экстренной колоноскопии и оперативного вмешательства в современный операционный в день обращения, взятие биопсии и быстрые результаты анализов для скорейшего решения щекотливых проблем. Звоните в единый колл-центр. Мегафон 550-88-50.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области – качество, которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
4: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
5: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Реклама. Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67-11-00.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Ослепительная красота, мощная энергетика и харизма артистки разбили не одно сердце. Ну вот она хороша, конечно, на любом языке, что иностранные языки, что русские композиции одномоментно просто становятся хитами. Ну а в нашем эфире Ани Лорак, конечно же, всегда желанная гостья. 18:48 в столице, друзья, пришло время прощаться. 4 часа моего эфира пролетели. Я прощаюсь с вами уже до завтра. Желаю вам хорошего вечера. Надеюсь, проведете его в кругу родных и близких, а еще и в нашей компании. Услышимся завтра здесь же, на волне самого народного радио.
1: Радио «Прибой» в Буйнакске.
2: Радио «Прибой» в Дербенте.
1: Радио «Прибой» в Кизилюрте.
2: Радио «Прибой» в Махачкале.
3: Радио «Прибой» в Кизляре.
4: Радио «Прибой».
5: Реклама на радио.
6: Только сейчас распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
7: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно от 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
8: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимации и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24/7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: О своем здоровье женщины часто вспоминают в последнюю очередь. Не откладывайте заботу о себе. Пройдите маммографию в клинике ЦЛД доктора Караевой. Своевременное обследование помогает выявлять изменения на ранних стадиях. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Избербаш,
1: Бабаюрт,
0: Ахты,
1: Дагестанские огни,
0: Хунзах. Говорит Махачкала. В столице 19 часов. Радио Прибой. Нас слышно.
2: На Радио Прибой новости.
3: Новости. В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Владельцев сайтов будут штрафовать за нарушение правил авторизации пользователей. Правительство Дагестана утвердило среднюю рыночную стоимость жилья и около 10 миллионов рублей выделили на детский отдых в Махачкале. Теперь подробно. За неисполнение владельцам информационного ресурса требований законов к применению рекомендательных технологий за нарушение правил авторизации пользователей будет предусмотрена административная ответственность. Соответствующий законопроект Госдума приняла во втором и третьем чтениях. Речь в документе идет, в частности, об авторизации с помощью зарубежных сервисов, в том числе иностранной электронной почты. С граждан будут взимать за нарушение от 10 до 20 тысяч рублей, с должностных лиц от 30 до 50, с юридических от 500 до 700 тысяч рублей. Государственный флаг Российской Федерации должен быть постоянно вывешен на спортивных объектах, а также на зданиях организаций, являющихся субъектами физической культуры и спорта. Такой законопроект во втором чтении приняла Госдума. Также может стать обязательным поднятие флага России на официальных физкультурных и спортивных событиях. Правительство Дагестана утвердило среднюю рыночную стоимость жилья на третий квартал этого года. С документом можно ознакомиться на сайте правительства республики. Показатели, установленные для каждого муниципалитета, будут использоваться при расчете объема субвенций для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Самая высокая стоимость квадратного метра установлена для Махачкалы – чуть более 150 тысяч рублей. В первую тройку вошли также Каспийск и Дербент. По Махачкале работают 20 лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций. Об этом сообщает мэрия столицы. На организацию летнего отдыха из бюджета Махачкалы выделено около 10 миллионов рублей. Особое внимание уделяется детям участников СВО, из малоимущих и многодетных семей, детям, состоящим на профучете, а также детям из семей участников локальных конфликтов и прибывшим из Сирии и Ирака. Махачкала закупит 141 автобус в рамках программы льготного лизинга. Городу удалось защитить в Минтрансе России две заявки на поставку техники. Транспорт будет работать по регулируемому тарифу. Для этого администрация города выделила 658 миллионов рублей на следующий год и 798 на 2028. Новые автобусы оснащены кондиционерами, валидаторами безналичной оплаты проезда, системами ГЛОНАСС, GPS для отображения на онлайн-картах, USB-розетками, голосовым аудиоинформированием и бегущей строкой об остановках, видеокамерами и роутерами Wi-Fi. Отмечается также, что в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики состоялась презентация новой модели городского автобуса «СИМАС», работающего на природном газе. И о курсах валют на сегодня. Доллар – 73 рубля 26 копеек, евро – 85 рублей 28 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой.
0: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое. На Радио Прибой. Притчи народов мира.
4: Два ученика пришли учиться в мастерскую знаменитого скульптора. Учитель сказал им: «Сначала вам нужно научиться работать с камнем. У меня во дворе лежит большая каменная глыба. Попробуйте обтесать ее с двух сторон так, чтобы получились ровные плоскости. Я вернусь вечером и посмотрю вашу работу». Скульптор дал ученикам инструменты и ушел. «Я не буду заниматься такой скучной работой. Ее любой каменотес может выполнить. Хочу быть скульптором, а не каменотесом», – заявил один ученик. «Не стыдно потеть за работой, если берешься с охотой», – ответил второй и принялся за работу. Первый ученик ушел и весь день отдыхал. Он вернулся лишь под вечер, когда вся работа была сделана. Еще позже пришел учитель и, даже не взглянув на работу, попросил учеников показать свои руки. У первого ученика они были чистыми и ухоженными, у второго – все в мозолях, ссадинах и каменной пыли. «Я сейчас вымою руки, учитель», – сказал он, покраснев. «Чистые руки мыть не нужно», – ответил учитель. «Чистота – лучшая красота», – заявил первый ученик и с гордостью оглядел свои розовые ладони. «Руки лентяя лишь с виду чисты. По-настоящему чисты вот эти», — сказал скульптор, указывая на пыльные руки второго ученика. «Они весь день трудились и честно сделали всю работу».
0: На Радио Прибой «Притчи народов мира».

0: лимонады «Тбилиссимо» по-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Не пропустите! Строймаркет «Бисмар» объявляет розыгрыш с общим призовым фондом 2 миллиона рублей. Главный приз – автомобиль «Чанган» X5+. Чтобы принять участие, совершите покупку на сумму от 3500 рублей до 25 июня включительно. Подробности акции уточняйте на сайте bismar.pro или по телефону 690505. Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
4: Большой выбор колясок в «Киргут-дети». Премиальный Сайбокс, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
6: Астрахань, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийск, Вологда, Ставрополь, Тюмень. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

0: Реклама на радио.
1: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чиерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8-963-404-01-16. Спите спокойно, без долгов.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводит безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Табасаранская поговорка.
1: Абди ин алархур сабрадарди родучуру.
2: Кто набросится на два, тому и одно не достанется.
0: Радио «Прибой».

0: Много голосов. Один мир. Радио Прибой.
1: Реклама.
2: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
3: 8-928-501-06-06.
4: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» – это 35 лет успешной работы.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама. Реклама на радио Прибой. Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
8: I've been around the world, seven wonders, seven seas, but when all is said and done, you're the only thing I see, my love. So tell me what you're looking for. You're written in the stories, a living masterpiece, so when all is said and done, why you're standing next to me, my love?

0: Пропустите! Строймаркет Бисмар объявляет розыгрыш с общим призовым фондом 2 миллиона рублей. Главный приз – автомобиль Чанган X5+. Чтобы принять участие, совершите покупку на сумму от 3500 рублей до 25 июня включительно. Подробности акции уточняйте на сайте bismar.pro или по телефону 690505.
1: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
2: Песня в стиле шансон на волнах «Прибоя».
3: Музыка

0: Кто там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето!
2: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Нужна операция, но пугают бесконечные анализы, очереди и поиск врачей? В сети медицинских центров «Лекарь» все можно пройти быстро и в одном месте. Консультация хирурга бесплатна. Предоперационные анализы со скидкой 30%. Послеоперационное наблюдение бесплатно. «Лекарь». Хирургия с выгодой 3 в 1. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон» 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области – качество, которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
3: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-0606.
2: Только сейчас распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
3: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.
4: Торговый дом «Абуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Абуев». Нам доверяют мусульмане.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-888. 292-47-47.

0: там. На волнах прибоя. Музыка, которая греет душу.
1: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
2: Для детей старше 12 лет.

0: Здравствует Лена.
1: Радио «Прибой».
2: С вами Рафа.

0: Гармония мысли, гармония души, гармония чувств.
1: Радио «Прибой».
0: Твоя гармония.
2: Я не могу от тебя оторваться. Ты хочешь вместе встречать рассвет. Ты хочешь просто вдвоем остаться. И невозможно сказать тебе «нет».
3: Нечего терять, я один, ты одна. Вечер догорит, нас поманит луна. Ты в моих руках сильна.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Прибой. Задаем настрой.
2: Реклама. В торговом доме Академии интерьера новые коллекции межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. Академия интерьера. Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
3: Здравствуйте. Меня зовут Ажа Израиловна. Если

0: Найти квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
1: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой на аппаратах МРТ-1 и 5 и 3 Тесла мы видим больше, сканируем точнее, выявляем проблему до появления серьезных последствий. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» – это 35 лет успешной работы.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2 бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91 59 57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: лимонады «Тбилиссимо». По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
2: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Какой сегодня день?
1: Лето!
0: Море музыки и света.
2: Радио Прибой.
3: Сердце забрало так искренне. Пахнешь, как любовь неистовая. Звезды нам издали скажут, что истина в твоей любви.

Сердце забрала так искренняя. Пахнешь, как любовь неистовая. Звезды нам издали скажут, что истина в твоей любви.

0: слушаете «Радио Прибой».
1: Прибой!
0: Реклама.
2: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16, телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Становится жарко, но мы знаем, как спасти положение. Торговый дом «Киргу» представляет космически выгодное предложение. Кондиционеры всего за 9990 рублей и беспроцентная рассрочка по нормам ислама. Огромный ассортимент, любые производители, любые мощности. Хотите надежный японский? Есть. Хотите бюджетный, но мощный? Пожалуйста. «Киргу» – ваш личный климат-контроль.
0: Реклама на «Радио Прибой». Телефон рекламной службы «Радио» 8-988-292-47-47.

0: пусть жажда этого лета растворится в море отличной музыки.
1: Прибой. Радио нашей музыки.

0: Даргинская поговорка.
1: Алмах деш, орцлис осис хей.
2: Дружбу за деньги не купишь.
3: Народная мудрость. Радио «Прибой».

0: все это.
1: Прибой. Реклама на радио.
2: Хирургия по праву считается вершиной медицины. Центр «Лекарь» имеет свое хирургическое отделение полного цикла, в котором собраны лучшие творения инженерной мысли в помощь квалифицированным врачам. Ежегодно в нашем отделении проводится более 1500 операций различной направленности и сложностей.
3: Медицинский центр «Лекарь». Мы врачи, и мы лечим. Адрес Гайдара Гаджиева, 24Е.
2: Мегафон 550-88-55.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Не пропустите! Строймаркет «Бисмар» объявляет розыгрыш с общим призовым фондом 2 миллиона рублей. Главный приз – автомобиль «Чанган X5+. Чтобы принять участие, совершите покупку на сумму от 3500 рублей до 25 июня включительно. Подробности акции уточняйте на сайте bismar.pro или по телефону 690505.
8: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 90.

0: Реклама. В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
1: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.
4: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Только сейчас распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
2: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области – качество, которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на радиоприбой. Наш сайт в интернете. radioprибой.ru.

0: Реклама на радио.
1: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводят хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: лимонады «Тбилиссимо». По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
2: Радио «Прибой». Дорого, как память.

0: Прибой. Music of all Dagestan nations. Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Радио «Прибой» в Кизляре. 101.8 FM.
1: Лезгинская поговорка. Велерий стакурди, реки снякодач.
2: Того, что не видят глаза, сердце не увидит.
1: Радио «Прибой».

0: Много голосов. Один мир. Радио «Прибой».
1: Реклама.
2: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Не каждая травма заметна сразу. Не каждую проблему можно почувствовать. Цифровой рентген в клинике ЦЛД доктора Караевой помогает увидеть то, что скрыто, и вовремя позаботиться о здоровье. ЦЛД. Медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47. Радио «Прибой». Хиты на все времена.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки. Включайся, радио Прибой.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

0: танец стилей без ограничений.
1: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
2: Для детей старше 12 лет.

0: Кто там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето!
2: Радио «Прибой».

свете, там, где всегда мороз. Трутся спиной медведи, а земную ось мимо плывут столетия, спят подо льдом моря.

Море – ласковый прибой. В мире нет дороже Родины такой. Радио «Прибой».

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой.
2: Задаем настрой.

США, Китай, Бразилия, Австралия, Индия, Аргентина, Казахстан. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Радио Прибой.

тобой наполнен я, тобой опустошен. Все так же жду тебя на том же месте, в тот же час.